0: лицом к событию и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
1: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
2: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
1: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
0: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотом. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене. А кто же его подвесил? К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался. Как его надули? Обещали одно, делали другое. Старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярный полярная дружба, многополярная жвачка.
2: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
0: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
2: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
3: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит: это ненадолго.
2: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там 1,5 лет. В Европе говорят, Украину удержат на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
3: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
2: Мы всегда с первых шагов строительство постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
3: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
2: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
3: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября.

0: октября, сразу после выборов в Госдуму, но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
1: Мы сказали «хорошо». Только после выборов в Государственную Думу, 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
0: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
1: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли.
0: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
1: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
0: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
1: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
0: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
2: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
3: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политиках. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпарен кипятком, придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
2: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
4: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марин Ле Пен. или, по крайней мере, его партия на президентских выборах во Франции, которые будут состоять

0: начнется, да, в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все указывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
1: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
0: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
1: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя? Почему готов к этой войне, получается, на истощение?
0: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, это вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И то есть по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс?
1: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год-два больше?
0: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских активов. И это очень непростой вопрос, и насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время.

0: ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики, настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
1: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор, все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
2: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
3: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
2: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
3: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
4: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет не надеяться, если страны НАТО введут войска на территорию Украины, если прямая угроза российской территории.
3: «Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей», — добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
5: «Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
3: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Белоруссией. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
1: Ну вот и в связи

0: вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевчукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
1: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
0: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
2: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический вот, альянс. Потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает и на которые он рассматривает да, с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
0: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина ключевая? Отбить ли союзников от Украины?

0: напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
1: Да, конечно, да, в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
0: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
1: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
0: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне. Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noise MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева.

0: Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
1: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
2: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист. Я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово обозреватель. Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
1: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национальную поговорить. Вы родились в Украине, жили...
2: Я родился в СССР.
1: Ну,
2: родился в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
1: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
2: Я не просто переживаю. Когда, и, да. И часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
1: Даже по Сибору, когда
2: даже там, сейчас,
1: когда они под бомбежкой.
2: Конечно,
1: а мы с вами там
2: разные. Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом.
1: Конечно.
2: И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
1: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник, ну, не твоя,
2: Акаша. Ну, да, учился со мной в одной школе, да, но, да. Но одесситы есть везде.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают ДСМС, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать

Новые рынки для себя. Отличный пример. Группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы, его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для, просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка «Мидем». Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. Да, да, да. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC. Только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать

0: все-таки отметку, что уехали – это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Бедва, что он говорит, что ты переживаешь, я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это тоже интервью рассказывал.
0: Да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это раз, два, три, четвертая эмиграция. Уже четвертая эмиграция, это не страшно. Нет, первая эмиграция была в 21 год, нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас четвертая.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуемая.
2: Предлагают всякие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
1: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть, мы понимаем, что это концерт, это не Полевщик Скилтина, это не какой-то там лектории, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты Tequila Jazz, первые годы после войны. Там выходил Женя Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
1: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт Метроли, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И я был ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анексии, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны, и они делают так, как считают нужно. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть, если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там два года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она

0: Уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из...
1: Да, и не... Точно...
0: Им не обязательно... Да.

0: на долгое время работа, если можно так говорить, лучше длится февраль, его альбом.
1: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье длится февраль. На удобрение вся старая мораль.
2: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, а она связана с самыми разными географическими точками. Поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
2: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
2: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
2: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или ваш, с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». Три вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побля Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь, где огромная, ну, площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть три украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полу-инкогнито проект, который она уже... Панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу. Но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если ужас?

0: Пользование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Да. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать разрешения. Да. Вот. Но наследники Оруэлла – это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл – это что-то такое. Бронзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
1: претерпел
0: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха. То есть это, в принципе, все серьезно.
1: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
0: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
1: Да, да.
0: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
1: А вашим детям уже эту книгу?
0: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: на афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственное отношение, как продюсер
1: музыкальный. Музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимально

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера... Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто, ну, продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, ну, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
2: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
2: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
2: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно.
2: Но, мне кажется,
1: я пишу, но это не
2: достаточно.
1: Я, к сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы, блин,
2: Патреон. Есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon же у вас есть.
1: Да,
2: я вот хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы,
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
2: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях,

0: и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
1: ну да,
0: этой
1: продвижения
0: индустрии,
1: вашего
0: с точки зрения бренда. Этой индустрии,
1: угу.
0: Как они называются,
1: инфлюенсеры.
0: Да, да. Это все, ну, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевский работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
1: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
0: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
1: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
0: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют третью авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
2: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана

0: Татарстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями – новый способ пополнения государственного бюджета, но и без политики. Здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
1: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
0: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за один сентябрь Казахстан принял свыше 400 тысяч граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
2: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
3: Это информационная атака на Россию.
0: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне «Казета» рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
1: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин. Нет, просто мы вводим и решаем. Так сказать, это для всех будет, и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно. Но здесь политика рулит, поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
0: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда «Казета» станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
4: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы. Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
5: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом

0: Нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно осложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый, представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется, в осенне-зимний период переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это если серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения, его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все, что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и той же самой Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300, С-400, старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставить инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну, так, очень коротко, если. То основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации. Авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и Су, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахед, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахед. Ну, цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, что вот такие были большие очереди для того, чтобы сбить один шахед. Но исходя из этой цифры, 150 на один шахед определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
1: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, который он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
2: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье начале

0: спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
1: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
2: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает, и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
3: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
2: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
4: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
2: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии, и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс пытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
5: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
2: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.
1: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует

0: регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно. Но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение, отрезанное после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Время свободы. По данным Росстата, к началу августа ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работала себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года солидированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причина происходящего очевидна. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в реальном выражении практически сводит на нет повышение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Еще более важным является влияние прибыльности экономики в целом и ее отдельных отраслей, в частности, на инвестиции. Во-первых, прибыль – это один из основных источников средств, которые вкладываются в создание новых предприятий или модернизацию и расширение уже существующих производств. Ну, по крайней мере, в условиях высокой ставки и по-прежнему дорогих кредитов. Во-вторых, вкладываться в убыточные виды бизнеса даже с низкой ставкой и при наличии лишних денег. Желающих найдется немного. Так что прибыль, особенно растущая, еще и стимул для инвесторов. И если перед носом маячит сверхприбыль, можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на нанесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика»,

0: то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель, и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь, где можно купить ванильное мороженое?» А я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю: «Ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там». В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает: «Итак, что вы хотите?» Я говорю: «Ванильное». И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит: «Ванильное?» А я отвечаю: «Да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое». He needs vanilla ice cream all the time. One, two, three, four.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат.

0: с этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
1: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые в нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
0: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
1: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
0: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
1: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году в избирательном бюллетене, в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
0: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате

0: представителей, там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть, на самом деле, в остальном картина удивительно стабильная.
1: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самая максимальная цунами, которая сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
0: 435, простите, 38 это в
1: электоральном колледже.
0: Для президента, да.
1: Да, но потому что они не голосуют, потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки, это 60 среди 435 – это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто... стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
0: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали. И они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
1: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но... они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
0: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
1: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8-9-10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
0: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исходом для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
1: Ну да, то есть это типа цунами.
0: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
1: В Real Clear Politics, да, у Нейта Силвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показатели. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
0: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
1: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили, опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%. Они почти все правильно предсказали. Агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
0: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
1: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 24-м году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала

0: выборы в Мэне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно. И даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора. И опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю. Просто даже удивительно. Но вот там сенатор... действующий республиканец не справляется с этой проблемой. Ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы, и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина спит.

0: победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзан Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что это демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейт и Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, это было, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная экстерминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году, в 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать.

0: 26-м году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программу и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до 6,5 долларов за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было 4 долларов за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это, может быть, вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и, в частности, крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
0: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется

0: Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий, то, что общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио
12: «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Добрый день, говорит радио «Свобода».
22: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
23: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
24: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
23: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
25: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев

0: РФ экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вела ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций, звездочек под постами, телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100

0: звезд на 219 рублей под пост Легиона Свободы России. А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом, а летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и Легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
2: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это было таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
2: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
2: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены.

0: устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе.

0: тебе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. Рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения. А государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия.

0: усилий со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
1: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
0: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
1: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
0: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
1: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
0: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов частных организаций.

0: клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
1: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доверительного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
0: В частной клинике, имеете в виду?
1: В частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
0: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
1: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
0: А вот если она не успеет, да, что случится?
1: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе.

0: аэропорт, и ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он

0: ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
3: Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России,

Появилось множество претензий с самых разных сторон. И, в частности, я прямо процитирую член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике. Она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство».

0: очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
0: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин, вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под

0: прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть, ну, тоже востребованы. А доля их, ну, это молодежь, вот, а их доля при, ну, вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хоть хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможно заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, автором ее является один из заместителей председателя, и не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, трудно сказать, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность.

0: избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
8: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
7: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
8: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
9: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
8: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
10: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
7: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
10: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
8: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет, ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене, а кто же его подвесил. К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули, обещали одно, делали другое, старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются, многополярный мир, многополярный дружба, многополярная жвачка.
7: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
8: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.

0: а правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
1: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит, это ненадолго.
0: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР. Ну, на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
1: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
0: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
1: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
0: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
1: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
0: Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу, 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
1: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
0: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли.
1: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
0: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
1: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
0: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
1: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, темп движения российских войск будет нарастать.
2: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед

0: эфира мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
1: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова: нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политиках. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпарен кипятком, придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
0: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
2: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все оказывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
0: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
2: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым говорит, продолжает говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне

0: этого не хочет и просто не видит необходимости.
1: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
0: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, это вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И, то есть, по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что про прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
1: Ну, кстати, про 1% ВВП, мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
0: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских вот активов. И это очень непростой вопрос. И насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики. Настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
1: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор, все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
2: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
3: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
2: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
3: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
4: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет не
3: Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей, добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
5: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
3: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Белоруссией. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создания международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
1: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевшукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
6: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад. Но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны. В частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях. Он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
1: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
0: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто, это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический альянс, потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину. И это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает и на которые он рассматривает с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина? Ключевая. Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
0: Да, конечно, да, в Европе есть, может быть, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое, все предыдущие тезисы тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится как бы добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noise MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист. Я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национальную поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР.
5: Ну,
6: родился в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Я не просто переживаю. Когда, и, да. И часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и

0: одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
1: Даже по сию пору, когда,
0: даже сейчас,
1: когда они под бомбежкой.
0: Конечно, кажется, конечно.
1: Мы с вами там
0: раз... Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом.
1: Конечно,
0: и,
1: да.
0: Тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
1: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник, ну, не
0: одноклассник. Мой учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде. Я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее, и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует фактически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться

вот этим клише. Чем мы можем их удивить? Что мы можем им показать такого, чего они не знают? Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков и так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил в другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел, да, спросить, почему. Да, да.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Би-2, что он говорит, что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это так, вот это интервью рассказывал.
0: Лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это 1, 2, 3, 4 эмиграция. Уже 4-я эмиграция, это не страшно. Нет, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас 4-я.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер

0: Продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
1: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт – это не политический митинг, это не какой-то там лектории, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там выходил Женя Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист. Да. Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилова, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроне, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все супер. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. Я был ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анетчи, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг другу братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
2: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть, если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там два года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая длится февраль, его альбом.
3: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, длится февраль. На удобрение, вся старая мораль.
4: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
2: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
4: Учите? Не особо, да?
2: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
4: Ну, нахватываете что-то.
2: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
4: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда? Слушайте,
2: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Угу. Я не умею красить заборы. Я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет

0: сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире в этих обстоятельствах.
1: Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли

есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полу-инкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если у

0: на афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственное отношение, как продюсер
1: музыкальный. Музыкальный продюсер.
0: Да, да. Вот там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что здесь мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка вообще, его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать разрешения. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое: бранзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да, да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу?
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто, ну, продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, ну, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
0: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в YouTube у вас.
1: У меня?
0: Да, у вас, да-да.
1: Недостаточно большая.
0: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно.
0: Но, мне кажется,
1: я пишу, но это не
0: достаточно.
1: Я, к сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы, блин,
0: Патреон. Есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon же у вас есть.
1: Да,
0: вот я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы,
1: конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
0: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время, либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
0: продвижения вашего, с точки зрения
1: индустрии, как они называются,
0: инфлюенсеры.
1: Это все, ну, слушайте, сравните, вон как Володя Раевский работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
0: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом, это было бы очень круто, но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее, а может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
0: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.

0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище «Сандармох», где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
2: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
5: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакции.

0: транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
2: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает, заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других рядов.

0: реакции под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смс-ки.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток

0: врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появилось

0: закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
0: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
0: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в Общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: Да, в частную клинику. Да, да, в частную клинику.

0: разных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместно практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свой право на аборт до 12 недели очень сложная.
1: А вот если она не успеет, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно, а сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках. И женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика. Пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно. Привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу

0: до дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло. Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
1: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или не продолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
0: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз, в другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллегий пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824.

0: тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
2: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой

инициативы, ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все.

0: коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного вопроса в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей. И, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей,

0: гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить, она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют третью авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
2: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями. Новый способ пополнения государственного бюджета. Но и без политики здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
3: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
2: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за 1 сентября Казахстан принял свыше 400 тысяч граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
4: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
2: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне КазЭТА рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
3: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин? Нет, просто мы вводим и решаем так сказать, это для всех будет.

0: Вот и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно. Но здесь политика рулит. Поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
1: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда «Казета» станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
2: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы. Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
3: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно осложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый, представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется в осенне-зимний период, переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения и его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все, что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и той же самой Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300 и С-400 старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставят инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну так, очень коротко, если. То основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации.

0: авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и Су, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахет, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахет. Ну, цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, чтобы такие были большие очереди для того, чтобы сбить один шахет. Но исходя из этой цифры, 150 на один шахет определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
1: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, который он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
2: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
1: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
3: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
4: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
3: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
5: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
3: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс пытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
6: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
3: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.

0: Украина.
1: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно. Но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает BBC. 27 сентября около базы «Фэйрфорд», которой пользуется военная авиация США, были арестованы пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, приехавших туда на трех фургонах. На следующий день они, однако, были освобождены под залог. Полиция заявила, что в их фургонах, вопреки появлявшимся в первые часы сообщениям, не было обнаружено взрывчатки. Там было лишь некоторое количество бензина. В этом году с базы «Фэйрфорд» на Ближний Восток летали американские бомбардировщики, задействованные в войне с Ираном. Британия дала Соединенным Штатам разрешение использовать эту базу для ударов по Ирану. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и дополнительные корабли морской пехоты. Это увеличит группировку в ближневосточном регионе на 9-10 тысяч американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Вот как отправку новой авианосной группы к Персидскому заливу комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
4: На данный момент вопрос, идет ли он на усиление, будет ли это третья авианосная группа, дополнение к двум, либо он идет на ротацию одного из двух имеющихся. На данный момент мы это, разумеется, не знаем, узнаем только, когда он придет на место, но в любом случае это пока

0: ну, как минимум, уменьшать количество авианосных групп американцы не собираются, возможно, даже увеличить. То есть военная опция возобновления боевых действий против Ирана сохраняется и, возможно, даже усилится.
1: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты расширили санкции в отношении криптовалютной платежной сети А7, связанной, как утверждается, с российскими властями. Как заявило Министерство финансов США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана. Напомню, что о том, как платежная сеть А7 используется для финансирования работы российских спецслужб в странах Африки, недавно рассказывал журналист Русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
2: Это несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается свободно развивать свою деятельность, и она стала для России такой заменой SWIFT. То есть Россия может без ограничений проводить платежи в любые страны, в любые международные юрисдикции, при этом не подвергая риску банки из этих стран, потому что если бы это был обычный платеж через там, какую-то сеть банков, то или американские, или европейские чиновники могли бы это заметить и ввести против этих банков вторичные санкции. А криптовалюта, стейблкоин, основанный на рубле А7, позволяет это делать скрытно, и никакие западные регуляционные органы этого просто не видят.
1: Это был журналист-расследователь Русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Компания А7 была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство бизнесменом Илоном Шором при поддержке Государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки были отрезаны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Время свободы, по данным Росстата, к началу августа ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работало себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
3: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года солидированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причины происходящего очевидны. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в реальном выражении практически сводит на нет повышение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Еще более важным является влияние прибыльности экономики в целом и ее отдельных отраслей, в частности, на инвестиции. Во-первых, прибыль – это один из основных источников средств, которые вкладываются в создание новых предприятий или модернизацию и расширение уже существующих производств. Ну, по крайней мере, в условиях высокой ставки и по-прежнему дорогих кредитов. Во-вторых, вкладываться в убыточные виды бизнеса даже с низкой ставкой и при наличии лишних денег. Желающих найдется немного. Так что прибыль, особенно растущая, еще и стимул для инвесторов. Если перед носом маячит сверхприбыль, можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риск.

0: риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на внесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика», то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель, и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь, где можно купить ванильное мороженое?» А я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю: «Ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там». В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает: «Итак, что вы хотите?» Я говорю: «Ванильное». И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит: «Ванильное?» А я отвечаю: «Да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое».
2: He needs vanilla ice cream all the time. One, two, three.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
1: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. И вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
0: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
1: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
0: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
1: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене, в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
0: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей.

0: Речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
1: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или история американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самая максимальная цунами, которая сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
0: 435, простите, 38 это в
1: электоральном колледже.
0: Для президента, да.
1: Да, но потому что они не голосуют, потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки, это 60 среди 435 – это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто... стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
0: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали. И они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
1: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но... они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
0: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
1: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8, 9, 10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были, можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
0: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исходом для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
1: Ну да,
0: говорили.
1: То есть это типа цунами.
0: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах. в значительной степени.
1: Tavril Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
0: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
1: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был midterm, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%. Они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
0: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
1: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 24-м году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло...

0: не отпугнул независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. В Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Ну и в Мэйне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзен Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэйне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что от демократический, но Сьюзен Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60-40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60-40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, вероятность.

пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам

0: Снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
1: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году, в 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
0: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
1: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
0: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
1: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это может быть вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
0: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
1: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
0: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе

0: снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
1: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
0: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Добрый день, говорит радио «Свобода».
22: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
23: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
24: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
23: Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
24: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
25: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем.
26: К
25: Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
10: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
11: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
25: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
11: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
10: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене. А кто же его подвесил? К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули. Обещали одно, делали другое. Старые институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярный Многополярная дружба, многополярная жвачка.
25: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
10: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
25: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
12: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит... Это ненадолго.
25: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
12: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
25: Мы всегда с первых шагов... строительство постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
12: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
25: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но

0: разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
1: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму. Но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
0: Мы сказали «хорошо». Только после выборов в Государственную Думу, 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
1: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
0: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, где-то примерно 1% ВВП мы потеряли.
1: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
0: Наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
1: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
0: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это.
1: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
2: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
3: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политике. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпарен кипятком, придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
2: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
4: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать, Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все указывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских его партнеров.
2: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
4: Да, это, то есть, под переговорами он понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
2: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке, и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
4: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, да, вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И то есть по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
2: Ну, кстати, про 1% ВВП мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год, два, больше?
4: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется

0: удается им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских активов. И это очень непростой вопрос. И насколько они способны будут это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики, настолько большие украинские города останутся обитаемыми зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно теперь сложно.
1: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор, все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
2: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
3: Ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет. Возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
2: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
3: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Алдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
4: Я надеюсь, что это не зайдет, но Россия будет не развиваться, если страны НАТО введут войска на территории Украины, если прямая угроза российской территории.
3: «Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей», — добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
5: «Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
3: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Белоруссией. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми.

0: В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
1: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевчукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
2: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
1: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
3: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический вот, альянс. Потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше, но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину, и это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает, и на которые он рассматривает да, с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина ключевая? Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
3: Да, конечно, но в Европе есть, может, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
3: Нет, мне кажется, не только, да, о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к конфронтации с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне. Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы в целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На фоне слухов о мобилизации в России Казахстан вводит платный въезд в страну. Россия нанесла несколько ударов по Южному мосту в Киеве, соединяющему левый и правый берега Днепра. США направляют третью авианосную группу в регион Персидского залива. Также сегодня.
1: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Владимир Путин вновь намекает на возможность применения

0: и ядерного оружия. Европа реагирует спокойно. Власти Казахстана анонсировали внедрение информационной системы КазЭТА. Она обязывает оформлять платное электронное разрешение на пересечение границы гражданами государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Сделать это нужно будет не позднее, чем за 3 дня до планируемого въезда в Казахстан. Решение принято на фоне усиливающегося притока в страну россиян из-за слухов о новой волне мобилизации для продолжения войны в Украине, а также ударов украинских беспилотников по НПЗ в России, провоцирующих дефицит и подорожание топлива. Введение платного въезда в Казахстан может осложнить отношения Астаны со многими своими соседями.
1: Разрешение понадобится гражданам стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. Это не только государства Европы и Ближнего Востока, но и ближайшие соседи Казахстана – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и, конечно, Россия. Точная стоимость такого разрешения пока не определена, но в ранних сообщениях упоминали диапазон цен – от 8 до 20 долларов. Вполне вероятно, что это решение продиктовано экономическими соображениями. Новый способ пополнения государственного бюджета. Но и без политики здесь тоже не обошлось, считает правозащитник Сергей Дуванов.
2: Российские власти пролоббировали такое решение, потому что это им будет выгодно. Все-таки 72 часа – это достаточный срок, в течение которого отследить тот момент, что человек готовится пересечь границу с Казахстаном. И за это время отработать операцию по его задержанию, наложить запрет и все.
1: За первый квартал этого года в Казахстан приехало больше 500 000 россиян. Это чуть больше привычных значений прошлых лет, но не дотягивает до миграционного всплеска уровня осени 2022 года, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию. Тогда только за 1 сентября Казахстан принял свыше 400 000 граждан России. Похожая ситуация складывалась и на российско-грузинской границе. Впрочем, несмотря на относительно умеренный приток иностранцев в Казахстан, экономические последствия миграции ощущаются уже сейчас. Возможная новая волна мобилизации в России – тема, которую активно обсуждают независимые эксперты и сами россияне. Официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что у них таких планов нет. На саммите в Бишкеке в начале сентября Путину снова задали вопрос о возможной мобилизации уже этой осенью.
3: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
4: Это информационная атака на Россию.
1: В случае повторения ситуации осени 2022 года обязательное электронное разрешение, которое внедряет Казахстан, станет еще одним барьером для граждан России, пытающихся пересечь государственную границу. Введение платного электронного разрешения на въезд в Казахстан затронет и граждан Кыргызстана и Узбекистана. В соцсетях уже появились раздраженные комментарии, где решение казахстанских властей воспринимают как недружественный шаг по отношению к соседям. Особенно часто звучит аргумент, что казахстанцы сами въезжают в Кыргызстан и Узбекистан без дополнительных сборов. На этом фоне КазЭТА рискует стать не только миграционным фильтром, но и источником напряжения в отношениях с ближайшими соседями. Недовольство соседей понятно. Платить за въезд придется и тем, кто никакой новой миграционной волны не создает. Но эксперты считают, что главный расчет здесь все же связан с Россией. Чтобы не вводить отдельный барьер только для россиян, власти Казахстана, по мнению Сергея Дуванова, сделали единое правило для всех государств с безвизовым режимом.
2: Но они же будут скрывать эту вещь. Для конспирологии это и применяется, что при чем здесь россияне, при чем здесь Путин. Нет, просто мы вводим и решаем. Так сказать, это для всех будет, и все. Хотя неудобство, конечно, для других будет явно. Но здесь политика рулит, поэтому ответ сам собой напрашивается. Чтобы скрыть, что это имеет политическую подоплеку.
1: Власти Казахстана пока не называют точных сроков, когда КазЭТА станет обязательной и платной. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но если ее запустят в полном объеме, правила затронут миллионы поездок через границу. И, судя по реакции в соседних странах, вопрос о том, кого именно Казахстан пытается таким образом контролировать, еще не раз станет предметом споров.
0: Сообщение подготовлено проектом «Радио Свобода Азия». Время свободы.

0: Украина вчера провела первый боевой запуск баллистической ракеты ФП-7 собственного производства. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал видео запуска ракеты и заявил, что теперь дело за ее серийным производством. А российские беспилотники с кумулятивными зарядами трижды за последние сутки атаковали Южный мост в Киеве. Южный мост соединяет берега Днепра, его длина 1,5 километра. Помимо автомобильной трассы, по мосту проходит также линия киевского метро. Из-за ударов некоторые элементы конструкции моста были повреждены, возникал пожар, движение было на некоторое время нарушено. Означают ли атаки России на Южный мост смену стратегии российских ударов по Украине? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик Алексей Криволап.
1: Удары наносились и ранее, удары наносились и по плотине, и по Киевской ГЭС. В этом нет, в принципе, ничего нового. То, что россияне сейчас пытаются ударить по мосту, я говорю, не разрушить, потому что разрушить подобную конструкцию невероятно сложно. Для этого надо совсем другие мощности зарядов. А 40-50-килограммовая боевая часть, она не способна вывести такой мост из нормального функционирования. Поэтому это, скорее всего, связано с тем, что россияне хотят реализовать свою часть программы зимнего плана. Это создать такие невозможные условия для жизни в городе и вообще в Украине. И чтобы мы начали выходить там на акции протеста и требовать там любого перемирия. Я уверен, этого не будет, но это существенно осложняет жизнь, потому что наша и местная власть, и власть высокого уровня оказались не готовы к тем вызовам, которые сейчас появились. То, что вот это вот горит, это горит не мост, там серьезная бетонная, мощная бетонная конструкция. Ее просто так из себя не выведешь из строя. И то, что сейчас бьют, то, что это горит, это психологическое давление на население, на людей, создание дискомфорта, неудобств, вынуждая людей покидать город, потому что вот с сегодняшнего утра перебраться с левого берега на правый, с правого на левый, представляет известные сложности. И дело здесь не только в ударе по мосту по Южному, а здесь еще мост, потом он ремонтируется в осенне-зимний период, переходит к его ремонту. Мост метро ремонтируется. Поэтому движение сейчас слева направо и справа налево существенно усложнено. Чтобы перебраться сейчас с одного берега на другой, надо потратить где-то час времени. Ну, это мост большой пропускной способности. Правая сторона его ремонтируется. Там ограничено было движение, если ехать с правого берега на левый. А левый берег проходил свободно, без ограничений. Сейчас этими ударами надо как бы разобраться, что там произошло. Надо, очевидно, защитить ветку метро. Вот это все хозяйство, которое там позволяет метро перемещаться. И я думаю, что решения там будут найдены достаточно быстро. Но сейчас это серьезный дискомфорт. А то, что касается вот этого вот устройства, так называемое КРСН, специального назначения, кумулятивно режущий, то об этом сейчас пока говорить рано, потому что было одно или два применения, и пока результаты этого применения и его устройства, как оно работает, и эти дроны с усиками, пока непонятно, что это такое. Но я думаю, пройдет совсем немножко времени, разберемся и с этим. Их не так много было, и сейчас понять, что там было из этих обломков, надо провести серьезную экспертизу. Фантазировать можно все, что угодно. Не совсем понимаю, как это может быть в такой боевой части использован серьезный кумулятивный заряд, но разберемся. Всему свое время. Сейчас с появлением реактивных шахедов и Герани 4, Герани 5, и то же самое Бандероли, и Дань-Т, такая крылатая ракета, и РМ-48У, это то, что переделали из ракет С-300, С-400 старых ракет, переделывают сейчас ракеты для того, чтобы перевести их в режим баллистики, ставить инерционную систему навигации, коррекцию по GPS и CRP-антенну, которая позволяет не реагировать на наши средства РЭМа. Ну так, очень коротко, если. То основное сейчас, что сбивается, это сбивается с помощью авиации. Авиация в основном F-16. Есть и МиГ-29, есть и СУ, но в основном там несколько «Миражей» используются для этого. Но главное то, что F-16 своей пушкой могут его эффективно сбивать. Пушка 20 мм. Для того, чтобы провести вот такую стрельбу, а нежелательно заходить в хвост, потому что заходить в хвост достаточно опасно, эти обломки могут попасть в самолет, надо заходить под каким-то углом. И в среднем оценивается, что для того, чтобы сбить шахед, надо выпустить порядка 150 таких снарядов, потому что из них один или там два или три должны попасть в этот шахед. Ну, цифра, как по мне, несколько преувеличенная, потому что я не помню, чтобы такие были большие

0: очереди для того, чтобы взвесить один шекет. Но исходя из этой цифры, 150 на один шекет определяет численность этого боезапаса, который необходимо иметь в сутки. Вот вся арифметика.
1: Это был украинский военный аналитик Алексей Криволап, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Владимир Путин, выступая вчера на Валдайском клубе, признал, что украинские удары по НПЗ и другим объектам в России нанесли ущерб российской экономике, который он оценил в 1% ВВП страны. Путин сказал, что Россия будет в ответ атаковать украинские объекты, в том числе корабли в Черном море, вновь отверг идею энергетического перемирия с Украиной, о котором Киев якобы сейчас умоляет Москву, а также вновь заговорил о возможности использования ядерного оружия, вдруг применив чеховскую метафору.
2: Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
1: Это был президент России Владимир Путин. В странах Европейского Союза эти и другие подобные заявления Путина осуждают, однако относятся к ним достаточно спокойно. О реакции в Евросоюзе на ядерную риторику России, а также о заявлениях по этому поводу генерального секретаря Североатлантического Союза Марка Рютте рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
3: ЕС осуждает безответственную ядерную риторику России, но не попадется, цитата, на российскую ловушку и не будет способствовать распространению тактики запугивания и нагнетания страха. Не пугаться из-за предупреждения России призвал и генсек НАТО. Он сказал, что оценка угрозы со стороны России не изменилась, что она такая же, какой была 3 недели, 3 месяца назад и даже год назад. Что наращивание военных сил никто не наблюдает и что все это происходит из-за потерь в войне России с Украиной.
4: Путин не выигрывает, поэтому давайте исходить из того, что он немного обеспокоен и немного выбит из равновесия. И каждая минута, которую мы тратим на обсуждение этого, именно то, чего Путин от нас хочет, чтобы мы были выбиты из равновесия и говорили: «Ой, что происходит? Что там случилось? Спокойствие. Мы сильнее».
3: Рютте подчеркнул, что страны Балтии в случае угрозы уже звонили бы в штаб-квартиру, а так они наоборот говорят, что перестаньте так сильно беспокоиться. С позиции генсека НАТО согласился и министр обороны Латвии. Вот что он сказал.
5: Я думаю, Россия угрожала ядерным оружием каждой стране с того момента, как мы начали поддерживать Украину. Правда? Россия будет использовать любые средства, чтобы угрожать нам, сеять страх среди наших людей, заставить нас прекратить поддержку Украины, а также разрушить наше единство и сплоченность, и просто проверить, где проходят эти пределы.
3: Болгарский премьер тем временем на оборонном саммите Евроньюс в очередной раз призвал Евросоюз к переговорам с Россией, чтобы добиться окончания войны и предотвратить ядерный удар. Он настоял, что нужно всегда думать о худшем сценарии и сказал, что Россия может пойти на ядерную атаку, если будет ослаблена или загнана в угол. Я напомню, что на днях Москва направила в НАТО документ, в котором предупредила о готовности использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, если Альянс пытается отрезать Калининград, а в Кремле при этом заявляют, что считать это конфронтационным заявлением не стоит.
6: Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет.
3: Вероятно, речь в том числе может идти о недавних словах главы МИД Польши Радослава Сикорского. 11 сентября на конференции в Киеве он заявил, что предлагает проводить на территории НАТО возле Калининградской области интенсивные учения, чтобы Россия не была уверена в возможных действиях Альянса и была вынуждена перебрасывать часть своих сил из Украины.
1: Сообщение брюссельского корреспондента телеканала «Настоящее время» Елены Абрамович.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница,

0: 2 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные лица постоянно подчеркивают, что Европа проводит более жесткую политику в отношении России, чем администрация нынешнего президента США Дональда Трампа. При этом Трамп, благодаря принятому недавно закону Линдси Грэма об адских санкциях, может теперь вводить очень жесткие меры в отношении Москвы. В интервью «Радио Свобода» бывший посол США и бывший помощник американского госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что новый закон о санкциях дает Вашингтону рычаг давления на покупателей российских нефти и газа, но, конечно, при условии, что администрация Трампа действительно серьезно настроена на его реализацию ради окончания войны в Украине. Правильный момент – это прямо сейчас. По сути, рычагом воздействия является раздел 113, который регулирует закупки российских энергоресурсов третьими странами. Это означает, что закупки российской нефти и газа могут привести к введению санкций против страны, если она является одним из основных покупателей. Администрации Трампа это может не понравиться, поскольку она опасается, что изъятие нефти и газа с рынка приведет к росту цен. Однако это не обязательно будет именно так. Я понимаю эти опасения, но закон, по сути, требует от администрации обратиться к Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти и газа и призвать их прекратить закупки. Закон, конечно, предоставляет определенную гибкость. Он позволяет Соединенным Штатам заключать сделки, что очень нравится Трампу. То есть, если страна соглашается сократить закупки российских нефти и газа, существует определенная гибкость в применении пошлин. Этого недостаточно, но если мы запустим этот механизм, это будет сильным сигналом того, что администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны, и это может помочь. Это было мнение бывшего посла США, бывшего помощника американского госсекретаря Дэниела Фрида. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Время свободы. В связи с недавним происшествием у авиабазы королевских ВВС «Фэйрфорд» в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта арестован мужчина, имеющий гражданство Великобритании и Ирана. Об этом объявило контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщает BBC. 27 сентября около базы «Фэйрфорд», которой пользуется военная авиация США, были арестованы 5 молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, приехавших туда на 3 фургонах. На следующий день они, однако, были освобождены под залог. Полиция заявила, что в их фургонах, вопреки появлявшимся в первые часы сообщениям, не было обнаружено взрывчатки. Там было лишь некоторое количество бензина. В этом году с базы «Фэйрфорд» на Ближний Восток летали американские бомбардировщики, задействованные в войне с Ираном. Британия дала Соединенным Штатам разрешение использовать эту базу для ударов по Ирану. Между тем, Пентагон направляет на Ближний Восток 3-ю авианосную ударную группу во главе с авианосцем Теодор Рузвельт и дополнительные корабли морской пехоты. Это увеличит группировку в ближневосточном регионе на 9-10 тысяч американских военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион к концу ноября. Вот как отправку новой авианосной группы к Персидскому заливу комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
1: На данный момент вопрос, идет ли он на усиление, будет ли это 3-я авианосная группа, дополнение к 2-м. Либо он идет на ротацию одного из 2 имеющихся. На данный момент мы это, разумеется, не знаем. Узнаем только, когда он придет на место. Но в любом случае это показывает, что как минимум уменьшать количество авианосных групп американцы не собираются. Возможно, даже увеличить. То есть военная опция возобновления боевых действий против Ирана сохраняется и, возможно, даже усилится.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты расширили санкции в отношении криптовалютной платежной сети А7, связанной, как утверждается, с российскими властями. Как заявило Министерство финансов США, это было сделано в связи с использованием этой сети иранскими властями для обхода ограничений, введенных в отношении Ирана. Напомню, что о том, как платежная

0: Сеть А7 используется для финансирования работы российских спецслужб в странах Африки, недавно рассказывал журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
1: Это несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается

0: Марк Крутов. Компания А7 была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство бизнесменом Илоном Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки были отрезаны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Время свободы, по данным Росстата, к началу августа ровно треть российских компаний, то есть 33,4% работало себе в убыток. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыльных компаний сократилась на 5,3%, а вот убытки убыточных выросли аж на четверть, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Очередная порция официальной статистики, которая красноречиво говорит о состоянии и, главное, перспективах российской экономики. По данным Росстата, за первые 7 месяцев текущего 2026 года сольдированная прибыль российских компаний, то есть прибыль за вычетом убытков, составила 13 триллионов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за тот же период 2025 года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию прибыль, упала на 21%. В результате показатель оказался худшим с 2020 года, когда на фоне карантинных ограничений прибыльность российской экономики обвалилась. Еще один показатель. Тоже рекорд с преснопамятного 2020 года. Доля убыточных компаний в российской экономике выросла с прошлогодних 30 с небольшим процентов до 33,4%. То есть ровно треть российской экономики работает себе в убыток. За тот же период прибыль прибыльных компаний выросла на 5 с небольшим процентов, а вот убытки убыточных взлетели на четверть. Причины происходящего очевидны. Охлаждение российской экономики продолжается. Бизнес, зажатый между высокими налогами и дорогими кредитами, несет потери. В минус ушли целые отрасли – от добычи угля до металлургического производства и обработки древесины. Последние данные подсчитаны по состоянию на начало августа. И тогда еще прибыльными были и складское хозяйство, и растениеводство. До конца года, в силу известных причин, у этих видов деятельности все шансы пополнить список убыточных отраслей. А теперь о последствиях. Первое, что лежит на поверхности – потери бюджета, который лишается части налога на прибыль. Причем речь о региональных бюджетах, которые и без того на ладан дышат. Чтобы оценить эти потери, достаточно сказать, что 20-процентное падение прибыли в реальном выражении практически сводит на нет повышение в 2025 году ставки налога на прибыль с 20 до 25%. Еще более важным является влияние прибыльности экономики в целом и ее отдельных отраслей, в частности, на инвестиции. Во-первых, прибыль – это один из основных источников средств, которые вкладываются в создание новых предприятий или модернизацию и расширение уже существующих производств. Ну, по крайней мере, в условиях высокой ставки и по-прежнему дорогих кредитов. Во-вторых, вкладываться в убыточные виды бизнеса даже с низкой ставкой и при наличии лишних денег. Желающих найдется немного. Так что прибыль, особенно растущая, еще и стимул для инвесторов. Если перед носом маячит сверхприбыль, можно закрыть глаза и на состояние инвестиционного климата, и на коррупцию, и на риски, связанные с действием государства или отдельных его представителей. Но если взглянуть на внесенный правительством в Думу проект бюджета с повышением налогов и тарифов, сокращением расходов по статье «Национальная экономика», то можно прийти к выводу о том, что на обозримом горизонте никаких улучшений не просматривается. Скорее наоборот.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. И последняя тема. Сегодня 75-летие отмечает английский музыкант, певец, композитор, поэт, актер, а теперь можно добавить и общественный деятель, и филантроп Стинг, автор таких известных хитов, как «Англичанин в Нью-Йорке» и «Every Breath You Take». Юбиляр в свои годы выглядит прекрасно, он в отличной физической форме, видимо, благодаря регулярным занятиям йогой уже многие годы. А еще, читая о Стинге, я узнал, что настоящей его страстью является ванильное мороженое. Об этом рассказал его ученик, друг и коллега, ямайский регги-исполнитель Шегги. Они уже давно сотрудничают и даже записали вместе регги-альбом, получивший Грэмми. Как выяснилось, Стинг не может без ванильного мороженого, даже если рискует опоздать на концерт. Оставляю вас с рассказом Шегги. Мы должны были выступать в Кингстоне в заведении под названием «Скричес». Но с утра поехали в Портмор в округе Сент-Кэтрин. Мы пошли поесть рыбы и лобстеров, и мы съели много рыбы и лобстеров. И мы ехали обратно, и Стинг спрашивает меня: «Шегги, ты не знаешь,

0: где можно купить ванильное мороженое. А я стою в пробке в Сент-Кэтрин. Я говорю, ну, придется поехать в Девонхаус и купить мороженое там. В итоге мы ехали туда и стояли в очереди за ванильным мороженым. В Девонхаус есть множество разных вкусов, много экзотических. Знаете, у них есть мороженое из пива Devon Stout, мороженое из сметанного яблока. Вот все эти разные виды мороженого. И вот я стою в очереди, она подходит и меня спрашивает, итак, что вы хотите? Я говорю, ванильное. И женщина-продавщица смотрит на меня и говорит, ванильное? А я отвечаю, да, обычное ванильное. Ему постоянно нужно ванильное мороженое.
1: He needs vanilla ice cream all the time. One, two, three, four.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
1: Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
2: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
3: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
2: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так

0: Так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна, домовладелица, сова немецкая, из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
1: Амалия Ивановна, I respect you highly. She's my landlady.
0: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека.
2: «Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. Песня недели. Инаугурационный выпуск. Тихая сенсация. Роман «Гилеад» Мэрилин Робинсон. Гастроли Камы Гинкоса или «Мармеладовы в Нью-Йорке». Поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Музыкальные картинки. Советская нонконформистская фотография.

0: Президентская инаугурация, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, является главным праздником демократии. В сущности, ведь демократия подобна бегу с эстафетой. Главное, не сбавляя хода, с плавной безошибочностью передать эстафету и власть, и символ власти. В этом отношении американская демократия не знает себе равных, она ни разу не споткнулась. Конечно, на этот раз президент остался тот же, но второй срок достался ему в той тяжелой борьбе, память о которой оправдывает торжественную пышность церемонии. Однако инаугурация не только триумф победителя, это еще и состязание с историей. Во время этого державного обряда определяются не политические приоритеты, для этого в Америке была долгая предвыборная гонка, а статус президента, его заявка на свое место в учебниках. Именно поэтому свою речь Буш обращал в будущее, судьбу которого, как он предрек, решит всемирная борьба с тиранией. В 21-минутном выступлении «Свобода» вместе с однокоренными словами упоминалась 49 раз. Пафос и риторический заряд этой речи был так значителен, что Уильям Сафайр, автор исторических романов, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и бывший спичрайтер Никсона, отнес выступление Буша в первую пятерку всех инаугурационных речей, произнесенных президентами второго срока. Будучи по своему характеру сугубо ритуальной церемонией, инаугурация важна еще и чередой культурных мероприятий, среди которых самым, пожалуй, интересным, во всяком случае неожиданным, стал рок-концерт. О нем рассказывает Григорий Единов.
1: В неделю инаугурации состоялось более 20 концертов, посвященных этому событию. Пожалуй, самым примечательным из них было мероприятие, организованное дочерьми президента Буша Дженной и Барбарой. Двухчасовое событие называлось «Будущее Америки» и представляло собой совмещение агитсобрания с рок-концертом. Показав, что не все рок-музыканты против Буша, как казалось во время выборов в прошлом году, в концерте приняли участие дюжины рок- и поп-звезд. Между их выступлениями выходили известные актеры, общественные деятели и просто школьники, и на фоне видеомонтажей рассказывали, как они через волонтерство помогают укрепить и улучшить будущее Америки. Ближе к концу на сцену вышел сам президент Буш и обратился к набитому будущими избирателями залу с призывом следовать примеру выступавших, активнее участвовать в жизни страны и помогать ближним. Потом он лично поблагодарил всех участвующих музыкантов и представил следующую группу – «Three Doors Down». How about «Three Doors Down»?

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: В американской литературной жизни произошла тихая сенсация. Суть этого оксюморона в том, что книга, лишенная броского сюжета и крупного имени автора, постепенно завоевывает статус шедевра в постоянно расширяющихся кругах критиков и читателей. Пустившая эти круги по воде Мэрилин Робинсон живет в глухой провинции, где она, как до нее другие загадочные дамы американской словесности Фланнери О'Коннор и Эмили Диккенсон, занята глубокими размышлениями о природе наших отношений с землей, людьми и Богом. Ее трудный медитативный роман «Гилеад» назвали книгой года такие разные органы, как газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor», еженедельник «Newsweek» и интернетский сайт «Amazon». А сегодня об этой книге рассказывает слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.

0: «Гилиад» – второй роман Мэрилин Робинсон. Первый, который назывался «Домашнее хозяйство», вышел в свет 20 лет назад. Замечательный роман и хороший фильм с Кристиной Лахти. Кроме этого, Робинсон издала лишь сборник эссе «Смерть Адама», который критик Джеймс Вуд охарактеризовал так.
1: «Восхитительная, чрезвычайно немодная книга, в которой автор, в числе прочего, страстно защищает Джона Кальвина и американский пуританизм. Эти эссе, опубликованные в 1998 году, показали, что Робинсон не пишет прозу не потому, что ее застопорил так называемый писательский блок, а потому что процесс обдумывания ее будущей книги величаво медлителен. Как кактус, который накапливает соки, чтобы раз в 20 лет расцвести прекрасным цветком, Мэрилин Робинсон накопила материал, который вылился, наконец, в новый, прекрасный, поэтический,

0: этичный, серьезный, вызывающий медленный эссеистский роман «Гилеад».
1: Действие романа происходит в 1956 году в городе Гилеад, штат Айова. Хотя содержание этого произведения трудно назвать действием. Книгу составляют письма, написанные в дневниковой форме 76-летним священником и адресованные его 7-летнему сыну. Соответственно, роман представляет собой ряд непоследовательных сцен, воспоминаний, историй, нравственных советов. Жанр сам по себе трудный, потому что, как справедливо замечает рецензент романа, тихого ослика ежедневной рутины трудно подхлестнуть на галоп энергичных драматических сцен. Кроме того, рассказчиком является священник, серьезный, набожный и старый. Рецензент Джеймс Вуд признается:
0: «Как читатель, я думал, что романы про священников лучше всего получаются у светских авторов с чувством юмора, от Генри Филдинга до Барбары Пин. И на первых порах мне хотелось, чтобы герой романа Робинсон, пастор Джон Эймс, тоже обладал простительными слабостями героев Филдинга, скупостью, сладострастием или хоть какой-нибудь интригующей ненадежностью. Но Джон Эймс безгрешен. Он все любит. Младенцев, которых крестит дюжинами, местный ландшафт, который наблюдает десятилетиями. Он подсчитал, что написал за свою карьеру 2000 проповедей, и все с горячей надеждой и глубоким убеждением».
1: «Хочется спросить, — продолжает критик, — и никогда от скуки, никогда из чувства долга». И невольно вспоминается пастор из Тристрама Шенди, который в конце поминальной проповеди, не удержавшись, написал «Браво!», восхитившись собственным красноречием. Однако постепенно роман Мэрилин Робинсон сам учит нас, как правильно его читать, как замечать и как смаковать его неброские восхитительные детали. Так Джон Эймс, пытаясь угадать, какими окажутся небеса, на которые человек попадет после смерти, говорит:
0: «В вечности, я думаю, наш мир представляется так, как нам представляется Троя. И вообще, все, что происходит здесь, на Земле, в космосе, наверное, становится эпосом, балладами, которые они поют на улицах».
1: Критик Джеймс Вуд считает, что в этой философской поэтичности есть мелвилловские ноты. Мне же Робинсон напоминает скорее Айзек Деннесон с ее «Пиром Бабетты». Может быть, потому что оба автора женщины. Герой романа «Гилеад» Джон Эймс не только хороший, но и интересный человек. Ему есть что рассказать. Интересна уже его первая история про деда. Тоже Джона, тоже проповедника, воевавшего на стороне северян во время Гражданской войны. Дед читал проповеди, не снимая с пояса пистолета, а дома регулярно устраивал приватные беседы с Богом. Герой вспоминает, что когда он мальчиком приходил домой, бабушка важно говорила ему: «Господь в гостиной». И мальчик слышал, как дед довольно светским тоном говорит: «Да-да, понимаю, что вы имеете в виду. Я и сам так думал». Затем в романе появляется отец героя. Еще один Джон, еще один священник, но пацифист и либерал. Они с дедом так спорят, что дед уходит из дома и бродяжничает по Канзасу, где и умирает. Сцена за сценой в романе, наконец, разворачивается центральная драма. Ее формулирует Джеймс Вуд:
0: «Герой романа «Гилеад» снова и снова затрагивает тему блудного сына, который возвращается к отцу и получает прощение, не заслужив его».
1: Вообще весь роман посвящен теме «сын и отец». В своих письмах герой описывает еще одну пару – своего друга, пресвитерианского священника Боттона, и его сына, который ушел из дома в ранней юности и вот теперь 40-летним человеком вернулся. В конце романа сын Боттона снова покидает город, оставляя отца на смертном одре. И герой пишет в дневнике: «Это был жестокий поступок, такой жестокий, что его может простить только сам отец, его отец и наш общий». Святой Августин говорил, пишет Робинсон, что Господь осушит слезы на каждом лице, потому что Он каждого человека любит как своего единственного ребенка. Поэтому, я думаю, на небесах особое счастье и радость ждет тех, кто на земле совершал непростительные поступки. А я был хорошим сыном, более-менее, и, наверное, на небесах мне будет дарована лишь умеренная радость. Книга Робинсон кончается на характерной для нее ноте радостного смирения. Ноги прочно стоят на земле Айовы, а глаза пристально смотрят в небеса. «Свет постоянен, — пишет автор, — это мы поворачиваемся то к нему, то от него».

0: века. Чехова считают своим. Достоевского любят все, кто его читал. Именно Федор Михайлович, главный кормилец тех 200 славистских кафедр, что без устали преподают Достоевского каждому новому поколению американских студентов. В этом, конечно, есть свой глубокий смысл. Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
1: Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
2: Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
1: Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли. Для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
3: Амалия Ивановна, I respect you highly. She's my landlady.
1: Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека. Из грязно-коричневой комнаты по узкому коридору она переводит собравшихся зрителей в ослепительно белое помещение. Так и чудится, что здесь недавно стоял гроб Мармеладова. Время от времени Катерина Ивановна низко склоняется к случайному зрителю и что-то бормочет. Безумные глаза ее залиты жалкими шутовскими слезами. Зритель полностью погружается в ее пронзительное, неразрешимое отчаяние. Рассказывает зрительница Шила Сэмптон, жительница Нью-Йорка. Я чувствовала ужас. Что если бы она и меня втянула в действие, заставила бы с собой общаться? Что бы я тогда делала? У меня на коленях лежал мой футляр от очков. В этом и заключалась вся сила спектакля. В том, что ты находился все время в опасности. Что в любую минуту тебя могли заставить стать частью действия. И ведь ей, Катерине Ивановне, невозможно было бы отказать. And might be forced to enter, and she wasn't taking no for an answer. А вот еще одно впечатление от спектакля. Зрительница Лезли, приехавшая из Калифорнии. Спектакль был трудным, потому что чувства героини такие тяжелые. И еще из-за предельной интимности пространства. Я чувствовала, что попала в ловушку. Это, конечно, так было задумано. В конце я даже испытала облегчение, когда актриса вышла на поклон. Слава богу, все кончилось, актриса уже не в роли, а я больше не гость на поминках. Было тяжело, было страшно. Инсценировка по преступлению и наказанию режиссера Камы Гинкаса существует 10 лет. За эти годы спектакль был сыгран в 14 странах мира. В 1995-м постановка была удостоена высшей российской театральной награды «Золотая маска» и приза «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру сезона. Эмоции, которые спектакль вызывает у нью-йоркских зрителей, Каму Гинкаса вполне удовлетворяют, рассказывает режиссер.
4: Правильно, так оно и есть. Значит, все удалось.

0: Это и есть ловушка, самая настоящая. Конечно, девушка, которая, так сказать, ест попкорны, гуляет по Бродвею, смотрит ТВ, ходит на мюзиклы и старается не замечать, и просто не замечает того, что жизнь на самом деле гораздо сложнее, и что рядом люди умирают, болеют, страдают от болезни, от одиночества, от несправедливости, от многого, от чего люди страдают. Она попала в ловушку, построенную мною специально, и я все свое умение, весь, если хотите, мой талант использовал для того, чтобы эту ловушку построить.
1: Кама Гинкас начинал свою творческую карьеру еще в Советском Союзе. Сегодня его можно назвать режиссером международного масштаба. В Америке свои ловушки. Он расставляет не в первый раз. Его скрипку Ротшильда по Чехову год назад играли в Ельском репертуарном театре, а «Грозу» по Островскому в Бард-колледже.
0: Есть люди, особенно американские люди, которые откупаются от боли. Мы очень, так сказать, такие благочестивые люди, мы ходим в церковь, и мы подаем, но не на паперти. В Индонезии сейчас вот произошел этот дизастер, мы отправили туда, это очень хорошо, мы отправили туда 350, я не знаю, миллионов долларов. Эта страна отправила, и люди отправляют. Это замечательно, но я знаю, как люди, они как бы откупаются. Вот я на благотворительные дела дала $10, и все, я спокойно живу, и дальше, так сказать, целый год до Крисмаса я живу спокойно. Понимаете, вот это вызывает у меня юмор и, я бы сказал, негодование.
1: Недавно в США вышла книга Камы Гинкаса, которая называется «Provoking Theater» – «Кама Гинкас Directs», то есть «Кама Гинкас – режиссер театра провокации». Именно так и определяет режиссер свою задачу.
0: Если мы приходим в театр, то, мне кажется, мы приходим... То есть разные люди приходят для разного. Люди, некоторые приходят для культурного отдыха. Вместо того, чтобы, скажем, отдыхать перед телевизором или выпивать абсент, они решают, что можно, так сказать, культурно отдохнуть, прийти, поулыбаться, посмеяться, показать, какая модная на мне шубка сегодня, или шляпка, или что-то такое. Это замечательный культурный отдых. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Искусство занимается человеком и занимается тем, что оно должно растревожить его душу. Оно должно дать душе работу, потому что душа жиреет и засыпает. И когда душа засыпает и жиреет, то человек перестает быть человеком. Он становится таким цивилизованным животным. Это, мне кажется, задача искусства. И в данном случае вы имеете вот такое вот лекарство, очень горькое, очень больное. Вы видите человека в отчаянии. И хотите или не хотите, вспоминаете, что и вы бывали, или могли бы быть, или рядом с вами были.
1: Горькое лекарство оказывается эффективным. В начале спектакля метания Катерины Ивановны зрителям кажутся забавными, но постепенно присутствующие все больше ощущают себя гостями на поминках по чужому человеку. Будничные выражения лиц сменяются гримасой боли. Знаете, меня больше всего задела одна деталь. В светлых волосах Катерины Ивановны был полукруглый пластмассовый гребешок, такой, как был когда-то у моей бабушки. И каждый раз, когда он попадался мне на глаза, из далекого прошлого поднималось нечто жалкое и непоправимое.
2: Did someone steal your money? I don't believe you. You are

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2: Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы мини-

0: Минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчанян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике бахчаняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка — абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать.
2: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Картинки с выставки. Советская нонконформистская фотография.

Самый канун нового 2005 года умерла Сьюзан Зонтак. В таких случаях говорят «невосполнимые утраты». Это верно, потому что она не знала себе равных в том жанре, который для себя создала. Медленное письмо, углубленное в себя эссе, ветвистые приключения мысли, свободный философствующий этюд, не стесненный никакой системой, в том числе и собственной. Прозванная апостолом авангарда, Зонтак в одном интервью призналась: «Из всех точек зрения меня интересуют только крайние, из всех идей только еретические». Многие ее не любили, но восхищались все. Я бы сказал, что она была одной из самых ярких достопримечательностей Нью-Йорка. Высокая Матрона с копной жгучей черных волос, перерезанных седой прядью. Она появлялась всюду, где было интересно. Чаще всего я ее встречал в кино. Горячая поклонница кинематографа, Зонтак не пропускала ни одной важной премьеры. Ее любимыми режиссерами были Сокурова и Герман. Ну и, конечно, Зонтак любила Бродского, посвятившего ей первые своих венецианских строф. В каждую годовщину смерти поэта Сьюзан Зонтак приходила на поминальный вечер в ресторан «Самовар», чтобы прочесть стихотворение Бродского, которому она публично присвоила звание любимого Нобелевского лауреата Америки. Сегодня, специально дождавшись, пока спадет волна апологетических некрологов, мы с Борисом Михайловичем Парамоновым хотим обстоятельно обсудить не только творчество Сьюзан Зонтак, но и то место, которое она занимала в Америке, ту роль, которую она играла в общественном сознании. Борис Михайлович, начнем с того, что попробуем определить эту роль. Сьюзан Зонтак несколько лет назад призналась,

0: то для нее писатель — это тот, кто интересуется всем. Поэтому, продолжала она, я и смогла написать роман о вулканах. Как вам такое определение писателя?
1: Строго говоря, любой писатель – это тот, кто интересуется всем. Интересно, что у Лескова есть в точности такое же высказывание. Писатель по природе своей некий универсальный дилетант. Объект искусства – человек, а человек есть модель бытийной целостности, микрокосм. Писатель, художник, деятель искусств в принципе должен быть гениальным. А гениальность, как было сказано когда-то, не Кантом – это дар универсальной перцепции, всеприятия. Кант же говорил, что человек, овладевающий каким-либо частным знанием, то есть человек науки, в принципе, не может быть гениальным, именно потому что имеет дело с фрагментами бытия, а не с его целостностью. Конечно, все это в некой философской чистоте. В реальности и у писателя есть специализация, и литература может быть, как теперь говорят, коммерческой. Специальность Стивена Кинга – хоррор, или, как теперь в России говорят, дурацкое слово – ужастики. Специальность какого-нибудь Гришема – судебные казусы.
0: Но для Сьюзан Зонтак, которая действительно занималась всем, вплоть до режиссуры, никак не найдешь узкой специализации.
1: Да, Сьюзан Зонтак в своих художественных писаниях, конечно, не такая, если не считать как раз этой самой энциклопедичности. У нее интерес ко всему принял некую стилизованную форму. И стилизует она, как мне кажется, Гёте. В ее романе «Любитель вулканов»...
0: Подождите, Борис Михайлович, я напомню, что в прошлом, в 2004 году, этот роман перевели на русский под названием «Поклонник Везувия».
1: Да, так вот там есть, естественно, персонажи, герои, характеры. Это английский посол, кажется, в Неаполитанском королевстве, лорд Гамильтон и его жена, знаменитая леди Гамильтон, с ее любовником адмиралом Нельсоном, о чем и был сделан когда-то популярный фильм. Со стороны кажется, что вулканы – метафора любви, вулканическая страсть. Но выясняется, что это действительно роман о вулканах с подробными описаниями этого природного феномена. Вот это и есть стилизация, это и есть Гёте. У него в романах чего только не написано. Они предстоят некой энциклопедии современного Гёте-знания. В «Избирательном сродстве», например, среди всех этих загадочных влечений герои мастерят какие-то геодезические инструменты, что-то там измеряют.
0: Сьюзан Зонтак постоянно раздражала и провоцировала. Во время Вьетнамской войны, например, она назвала белую расу раковой опухолью человечества. Как вы относитесь к таким ее высказываниям? Кого тут стоит вспомнить? Академика Сахарова или Лимонова?
1: Вы знаете, Александр Александрович, такого рода культурно-политические эскапады вышли в Америке из моды, особенно после 11 сентября. Но важнейшая веха, конечно, конец коммунизма, показавший западным интеллектуалам, что игра поистине не стоила свеч, что коммунистический проект был колоссальным обманом, а они на него поддались. Это был отрезвляющий момент, научивший этих людей осторожности в наклеивании ярлыков. Кто сейчас скажет в связи с войной с террором, что Соединенные Штаты – враг человечества? Могут критиковать, а часто и по делу, тактику, приемы этой войны, но сама необходимость такого не отрицается. Арабских террористов не трактуют так, как трактовали Северный Вьетнам или Кастровскую Кубу в свое время. Многое стало известно, ранее замаскированное любезными левому интеллектуалу мифами. А теперь все эти борцы предстали при свете дня. Камбоджа очень многих протрезвила. Даже Голливуд сделал фильм «Killing Fields». Ну, а раз Голливуд против, значит, что-то радикально применилось.
0: Борис Михайлович, хорошо бы вспомнить, что та же Сьюзан Зонтак назвала коммунизм фашизмом с человеческим лицом.
1: Да, это был выразительный шаг в сторону от левого мифа. И она заявила об этом еще в начале 80-х годов, еще до падения коммунизма, раскрывшего всякие архивы и тайны. Хорошо было известно, что это Бродский ее просветил. И заметьте, особенного шума не было, остракизму ее не подвергли. Менялась эпоха, менялись настроения интеллектуалов. Постепенно отмирал левый миф. Да как раз к этому времени обнаружился новый пласт событий, приковавших гуманитарное внимание американских высоколобых любителей человечества – болезнь СПИД. Несчастные оказались не во Вьетнаме, а на улицах Нью-Йорка и Сан-Франциско. К тому же и сама Зонтак заболела раком, и ее драстическая формула о белой расе как раковой опухоли человечества стала несколько в иной контекст. Обратите внимание, последнее выступление, вот эта знаменитая серия высказываний о боли других, это же нацелено не против, скажем, империалистической агрессии туда-то или сюда-то, а против нравов современной медии, эксплуатирующей мировое горе, делающей из него телегеническое зрелище. Огонь, так сказать, был открыт по своим.
0: Борис Михайлович, кто бы и что бы ни говорил о Сьюзан Зонтак, с одним все согласны. Она олицетворяла классический тип интеллектуала. Что значит эта, так сказать, должность в Америке?
1: А я вот не сильно склонен ставить Сьюзан Зонтак

0: какие-либо ряды. Она была sui generis, нестандартный тип, вообще не тип, а характер, лучше даже сказать, личность. Важнейшее тут то, что она была ярким деятелем эстетической мысли, открыла новые художественные горизонты, повысила уровень эстетического сознания в Америке. Ее первая знаменитая работа «Против интерпретации», сама заглавная статья этого сборника, заставила меня, так сказать, радостно вскрикнуть. Это ведь я встретил молодого Шкловского. Последняя фраза знаменитая в этой статье «Искусство» было каким-то математическим, что ли, каким-то количественным, а должно стать эротическим. Эротическим не значит трактующим половую практику туземного населения, а переводящим собственное восприятие в чувственную сферу. А чувственность и есть среда художества. Это ведь тоже язык старых немецких эстетик. Я не могу сказать, что Сьюзен Сонтаг совершила эстетическую революцию в Америке, но кое-какие новые точки зрения она, конечно, нашла.
1: Считается, что она интеллектуально примирила высокую культуру с массовой.
0: Это, опять же, не совсем так. Скорее, в массовой культуре она научила разглядывать особый слой, имеющий эстетическую перспективу. А она назвала это кэмп, стиль кэмп. Это внеэстетический объект, могущий стать таковым. Но не в том плане, как Дюшан поставил в музей писсуар и готово. Нет. У нее не в среде, не в контексте дела, а в умении разглядеть выбранный объект в его собственных возможностях. Знаете, каково первое значение прилагательного «кэмп»? Существительное всем известно – «лагерь». Это первое значение – «гомосексуальный». Возьмите пресловутую «даму Эдну», актера-мужчину, выступающего с конферансом в женской одежде и гриме. Вот кэмп. Нечто, вызывающее безвкусное, базарное и в то же время пряное, способное вызвать смех. В мемуарах Эренбурга вспоминается, что в студии поэта Робера Десно состояла кошмарная раскрашенная сирена, найденная им на блошином рынке. Вот кэмп до Сьюзен Сонтаг. Странное дело, мне сдается, что у кэмпа сказочные формы. Это дитя сказочной эстетики. Не надо тянуть Сьюзен Сонтаг в политику, вспоминать академика Сахарова. Хотя она сама туда, в политику, в былые времена тянулась. Оставим ее искусству, художеству, эстетической мысли.
1: Борис Михайлович, в окончании нашей поминальной, так сказать, беседы мне хотелось бы ввести проблему в отечественный контекст. Давайте сравним американского интеллектуала с российской его разновидностью. В чем тут сходство и в чем отличие? Ну, прежде, наверное, хорошо бы найти пару Сьюзен Сонтаг. Может быть, академик Лихачев?
0: Сравнение ее с русскими типами интеллектуалов-бунтарей должно опять-таки выводить ее на эстетическое поле, а не политическое. Повторяю, я готов увидеть в ней молодого Шкловского периода формалистской бури и натиска, а не академика Сахарова, или тем более не академика Лихачева, корректного историка, не претендовавшего на создание нового, а наоборот, посвятившего себя сохранению старого, традиционных ценностей, угрожаемых в наш слишком торопящийся век. Что касается искомого сходства, то оно, конечно, в общем есть. Политически озабоченный интеллектуал в Соединенных Штатах, вот тот, который следит сейчас за политической корректностью, весьма напоминает российского либерала-интеллигента предреволюционных годов, того самого, тип которого был подвергнут такой острой критике в сборнике «Вехи». Как существование этого типа в Америке скажется на дальнейших судьбах страны, еще не ясно. Но, повторяю, Сьюзен Сонтаг я бы к этой когорте причислять не стал. Она хорошая, я ее люблю и скорблю о ее кончине.
2: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» совершит небольшую экскурсию в окрестности Нью-Йорка. Мы отправимся в один из старейших американских университетов Ратгерс, чтобы посетить выставку «Фотография в нонконформистском советском искусстве», состоявшуюся в здешнем музее Зиммерли.

Славу этому до поры до времени обычному университетскому музею, без которого не обходится ни один американский кампус, принесла грандиозная коллекция Нортона Доджа, для размещения которой он выбрал это заведение. Чтобы дать слушателю представление об этом собрании, я могу сказать, что для советского неофициального искусства Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату более 6 тысяч работ собрание открыло

0: Западу целую эпоху в русской жизни, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию своего развития. Мне довелось быть на открытии музея, где, кстати сказать, с большим воодушевлением выступал Собчак. И я хорошо помню лицо директора музея, который не мог стереть детскую улыбку. Представляете, говорил он, музей, где собран весь импрессионизм. Вот мы примерно в таком положении. С тех пор кураторы музея, в первую очередь наша соотечественница Алла Розенфельд, периодически устраивают необычные выставки. Об одной из них мы сегодня расскажем. Чтобы понять устройство этой необъятной экспозиции, надо в первую очередь отсечь те залы, где собраны просто хорошие снимки. Дело в том, что художественная фотография, даже такая эстетская, как работы прибалтийских мастеров, выделенные в отдельные залы, не объясняет задачу выставки. Она в том, чтобы показать, как и почему фотография стала сырьем и инструментом именно нонконформистского, запретного, неофициального, диссидентского искусства. По моим подсчетам, выставка дает 4 убедительных ответа. Первый – реализм, включая гиперреалистическую живопись, вроде отменных полотен мастеровитого Семёна Файбусовича. В эту же категорию входят все работы, изображающие неприглядную советскую действительность во всей ее наготе, бедности и, добавил бы я, неожиданном самодовольстве. Так, например, я долго рассматривал строгий, но экспрессивный снимок Фарита Губаева. На четверых мужчин, выпивающих за скудно накрытым столом, приходится едва ли 5 зубов, но это не отнимает у них спокойной уверенности. Второй ответ – ирония. Тут особую роль играет самый, пожалуй, известный сейчас на Западе отечественный фотохудожник Борис Михайлов. Его большая серия раскрашенных от руки парадных фотографий советской поры служит комически утрированным комментарием к той эпохе. Однако, гуляя по выставке, не так просто отличить нонконформистское искусство от конформистского. Скажем, висящий тут же сусальный постановочный снимок «Счастливое детство». Он изображает пионера и ветерана в таких райских кущах колхозного сада, что это произведение искусства уже вряд ли нуждается в издевательском соавторстве Соцарта. Третья категория – хроника перформансов, где фотография выполняет служебную роль, документируя эфемерное представление той или иной хулиганский хэппининг. В таких работах выигрывают самые наглядные эксперименты. И тут, пожалуй, лучше всего смотрится старая работа неизбежных художников-провокаторов Комара и Меламида. Их старый, 75-го года, но все еще смешной перформанс называется «Суть правды». Эта серия снимков запечатлела процесс приготовления с помощью мясорубки котлет из газеты «Правда». Тут же можно осмотреть и готовый продукт в стеклянном ящике. Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадало под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
1: К музыке действительно согласен с вами.

0: в Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать. И тогда у них, конечно, начинались определенные неприятности. Кроме того, во многих случаях композиторы были вынуждены держать свои нонконформистские опусы, что называется, в письменном столе, не показывая их. Вот такова была судьба сочинения Галины Ивановны Уствольской под названием «Октет». Она его написала в 49-50 году, когда, конечно, о том, чтобы подобную музыку показать в Союзе композиторов, а уж тем более исполнить, говорить было нельзя. Это была бы абсолютнейшая революция.
1: Так вот, в чем заключается нонконформистский характер этой музыки?
0: Ну, это вот если вы услышите вот этот опус Уствольской, то, я думаю, и вы согласитесь со мной, что такую музыку играть в сталинской России было невозможно.

0: Другим композитором, у которого были определенные неприятности с начальством в плане исполнения своей музыки, был Альфред Шнитке, теперешний классик. И вот, в частности, его симфония номер один с большим трудом пробила себе дорогу на концертную эстраду, причем премьера ее состоялась не в Москве, где она должна была, конечно, состояться, а в городе Горьком в 1974 году. Причем я-то эту оказию запомнил очень хорошо по той причине, что почти поезд целый людей, которые хотели послушать это сочинение Шнитке, отправился из Москвы в Горький, и вот мы с моей женой Марианной были в числе вот этих пассажиров.
1: Причем, паломников, да?
0: Да, причем для нас это было одновременно еще и свадебное путешествие. Мы таковым это и считали, и не разочаровались нисколько. Это была замечательная, очень памятная оказия, она стала исторической. И представьте себе теперь, что вот пришли люди в зал, и вдруг выбегают на сцену музыканты, и начинается тот хаос, та какофония звуков, которая обрушилась на тогдашних слушателей премьеры симфонии Шнитке номер один.

0: Соломон, нонконформистское искусство советской России в брежневский период, оно существовало на подпольном уровне. Были домашние выставки, были выставки в парках. Люди передавали друг другу, собственно говоря, художественный самиздат. Это было такое явление. А как дело обстояло с музыкой?
1: С музыкой дело обстояло схожим образом, но только в другой сфере. В сфере, вот, скажем, так называемой вот этой роковой музыки. Я говорю так называемой, потому что на самом деле русский рок, он

гораздо более широкое явление в плане музыкальном, чем, собственно, рок-н-ролл. И вот это мое утверждение, мне кажется, подтверждает одна из замечательных записей того периода. Это диск под названием «Безумные соловьи русского леса», на которой записана музыка Сергея.

аналогия литературному самиздату или подпольным художественным выставкам. А если говорить о жанре, вот эта импровизация Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, то это некий психоделический эксперимент, некая размытая фотография, которая могла быть одним из экспонатов на выставке в Нью-Джерси.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, Кама Гинкас и нью-йоркские зрители его спектакля, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами,

0: нами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
1: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
2: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
3: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
4: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
4: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
5: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Цыковские, и по праздникам кино с Целиковскую.
6: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то, в конце концов должно выстрелить.
9: Театр одного актера на Валдае. Путин рассказал, почему опять не готов к прекращению войны.
8: Вот Россия говорит о мире. Она сама начала войну. Это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать.
9: И намекнул на применение ядерного оружия против Европы.
10: Таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. Мы никому не угрожаем. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан. В этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, сместить фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера.
9: Это программа «Лицом к событию» и наша непостоянная рубрика «О какой же стране говорит президент России Владимир Путин?». Не в первый раз вот подобную именно конструкцию мы от него наблюдаем. Месяц назад примерно то же самое он говорил после саммита ШОС в контексте обвинений в диверсии в немецком аэропорту Лейпцига. Но говорил он про европейские страны, разумеется.
11: Вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
10: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что, до чего додумалось человечество.
11: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо.
9: Ну а новые речи пишут те администрации президентов, у кого старые плохие. Тут никакой ИИ не нужен. Впрочем, вполне возможно, что речь об отсутствии гибкости. Старую собаку новым фокусом не научишь. Как и новым анекдотам. В чем-то даже повезет, если в очередной речи президента воюющей страны с одними и теми же тезисами «это на нас напали», отсылка будет ну хотя бы на Чехова, к классике претензий явно будет поменьше. Если только речь не о ядерном ружье, висящем на стене, а кто же его подвесил. К нему мы еще вернемся. 3,5 часа Путин в очередной раз жаловался, как его надули, обещали одно, делали другое, старые институты.

0: институты не работают, новые, вроде БРИКС, активно развиваются. Многополярный мир, многополярная дружба, многополярная жвачка.
1: Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира.
0: А это уже, кстати, похоже на выпад в адрес США. Но что же мешает реализовывать заветы кота Леопольда? Разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
1: А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать.
2: Россия войну не начинала. Россия хочет мира. Российская армия наступает. Украина должна отдать Донбасс. А переговоры можно продолжить, когда Киев перестанет делать то, что не нравится Москве. Практически на каждом таком выступлении Путин повторяет одну и ту же мантру. На этот раз президент России больше 3 часов выступал на заседании клуба «Валдай», и значительная часть разговора была посвящена войне с Украиной. Спустя 4,5 года Путин по-прежнему называет войну вынужденной защитой. На фронте, по словам Путина, российская армия наступает практически по всей линии боевого соприкосновения. Отдельно он остановился на Донбассе. Россия сейчас не контролирует примерно 11% территории Донецкой области. Путин говорит, это ненадолго.
1: Говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украину удержат на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше.
2: И тут же предлагает Украине задуматься. Если, как утверждает Путин, потеря этой территории неизбежна, стоит ли вообще продолжать за нее воевать? Фактически это остается одним из условий Москвы для прекращения войны. Украина должна отказаться от остающейся под ее контролем части Донецкой области. И опять всплыло еще одно требование о нейтральном статусе. Припомнил Путин и изменения в Конституции, правда, не российской.
1: Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО.
2: Нейтральный статус Украины, подтвердил Путин, остается одной из целей России. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует гарантий собственной безопасности. Путин снова говорит, что войну желательно закончить как можно быстрее и лучше путем переговоров.
1: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа.
2: То есть сначала российские условия, а потом переговоры. Причем, утверждает Путин, Москва была готова вернуться за стол переговоров еще 21 сентября, сразу после выборов в Госдуму, но не вернулась. По мнению президента России, опять виновата Украина.
1: Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу, 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выборы не проводят, и нам попытались сорвать.
2: Путин говорит об атаках украинских беспилотников на Москву и российские регионы во время голосования. Отдельная тема – удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Здесь президент России пытается оценить их экономический эффект.
1: То же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли.
2: По словам Путина, именно столько российская экономика потеряла из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Но президент России тут же дал понять, что считает такой ущерб терпимым. Взаимное ограничение воздушных ударов Путина по-прежнему не устраивает.
1: Наносить удары по вашим НПЗ. А а вы прекратите удары по их кораблям.

0: проблема. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты.
1: Параллельно президент России утверждает, российская армия по гражданским объектам первой не бьет.
0: Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого.
1: Примерно так выглядит общая картина войны в изложении российского президента. Россия ее не начинала, Россия хочет ее закончить, Россия готова вести переговоры. Но Украина должна сначала отказаться от вступления в НАТО, согласиться на российские условия и отдать территории, которые российская армия за 4,5 года войны так и не смогла полностью захватить. А пока этого не произошло, цитата, «темп движения российских войск будет нарастать».
2: Война – это мир, свобода – это рабство, нападение – это оборона. Перед эфиром мы поговорили с украинским политологом Иваном Ступаком об озвученных Путиным преградах на пути к мирным же переговорам.
3: Это просто обоснование для Владимира Путина, почему он не хочет останавливать эту войну и почему он хочет продолжать дальше, по крайней мере, на горизонте следующие 6+ месяцев, там 5,5 с копейками, до конца февраля 2027 года. То есть ему нужно за что-то зацепиться. Обратите внимание, в своем выступлении он снова и снова. Нас надули, нас обманули, обещали, надули, не дали, обманули, мы хотели, нам не дали, киевский режим. В итоге результат какой? Мы не будем идти ни на какие компромиссы. Почему вот это все происходит? Еще раз, мирных переговоров не было, вообще они не проходили. В украинском обществе о них неизвестно ничего. В американских около властных кругах, которые постоянно делают какие-то утечки то в Атлантике, то в политиках. Ноль информации. Просто политика. Все молчали. Никаких переговоров не было. В Кремле чудесно понимают, что Украина сейчас в максимально слабой позиции, потому что мы заходим в зиму, у нас проблемы с ракетами, у нас противоракетами, у нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы с вот этим новым изобретением, реактивные дроны, которые очень активно прилетают в Украину, очень активно врезаются, убивают мирных людей. В российском сегменте интернета, в Z-пабликах просто восторг страшный, поэтому он не видит для себя никакого основания, зачем прекращать бомбардировки, когда к там, марту 2027 года Украина как ошпарена, и лично Владимир Зеленский как ошпаренный кипятком придет на поклон в Кремль и будет просить капитуляции с белым флагом.
2: А с нами в прямом эфире старший научный сотрудник центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Получается такое противоречие. Путин говорит, давайте жить дружно и договариваться. Но, по его же мнению, переговоры с Украиной и по Украине бессмысленны, пока оппоненты не поддержат его позицию, собственно, Путина. Как вы думаете, откуда это взялось, и слово «компромисс» может быть ему просто незнакомо?
4: Ну, я, честно говоря, здесь не вижу противоречия, да, потому что Путин считает, что он победит, и что победа как раз на носу. И это только вопрос времени. По его мнению, рано или поздно украинцы поймут, что дальше бессмысленно воевать. Европейские партнеры же также придут к выводу, что теперь больше не стоит поддерживать Украину, как раньше. Путин надеется на то, что будет избрана Марина Ле Пен, или, по крайней мере, ее партия на президентских выборах в Франции, которые будут состояться в апреле в следующем году. Поэтому он считает, что он сейчас на достаточно выгодном для себя треке. И вот эти атаки, эта интенсификация атак на Киев, вот этими реактивными дронами, баллистикой и так далее, это все указывает на то, что Путин считает, что он, если действительно нужно, он просто разрушит украинскую экономику, потому что он не может быстро добиться успеха на фронте. Это всем, по-моему, видно. Поэтому нет другой альтернативы. И в конце концов он считает, что у него, так сказать, больше резервов, больше запасов, чем у Украины и европейских ее партнеров.
2: Ну и оказывается, Путин якобы был готов к переговорам сразу после выборов в Госдуму, по его словам. Теперь опять не готов, опять обиделся. Получается, это уловка, и он так просто тянет время?
4: Да, это, то есть, под переговорами он...

0: понимает как раз условия для капитуляции Украины. Просто у него другая концепция, да, в голове. И когда американская администрация говорит, например, о переговорах, они что-то другое имеют в виду. И здесь проблема, мне кажется, как раз с лексиконом. Я не могу себе представить, да, что в ближайшие недели, даже месяцы будет прекращение огня, как надеются в Вашингтоне, да, при помощи президента Трампа. Нет, Путин будет пытаться просто победить Украину и тем самым продолжать говорить, да, что он вот готов вести переговоры, всегда был открыт вот к таким, да, переговорам, но на самом деле он искренне этого не хочет и просто не видит необходимости.
1: При этом Путин то ли отрицает, ну, то ли явно принижает последствия топливного кризиса в России в связи с ударами, с украинскими ударами по российской нефтянке, и отказывается от воздушного перемирия, которое хотя бы дало бы некоторую передышку индустрии нефтепереработки в России. Как вы думаете, почему? Почему он так вот уверенно чувствует себя, почему готов к этой войне, получается, на истощение?
0: Потому что наверняка понимает, что как бы пик этого топливного кризиса уже позади, потому что, как правило, летом есть больше спроса, да, на топливо, ремонтируется НПЗ. У него, видимо, да, вот такая информация, что эта вот ситуация, она терпимая. Наверное, считает также, что Украина больше не в состоянии увеличить объем вот этих атак. Может быть, это связано с тем, что там логистика украинская теперь вот страдает из-за интенсификации ударов. И, то есть, по его голосу, да, по его аргументации, он считает, что можно пока вот с этим жить. Хотя было бы интересно, что он все-таки допустил, да, что были потери, и даже значительные потери, вот 1%, да, ВВП, это все-таки, да, это что-то. Потому что в прошлом он так и не говорил. Но он считает, что страна готова вот платить эту цену, и зачем ему тогда поменять курс.
1: Ну, кстати, про 1% ВВП, мое личное ощущение, что таким образом он пытается принизить как раз-таки масштаб, потому что в триллионах рублей это звучит намного громче и как-то болезненнее, что для экономики, чем всего лишь 1%. Примерно такой же прием использовала пропаганда во время объяснения того, что мобилизация не коснется всех россиян. Но вот учитывая все вышесказанное, это получается тупик? Война в Украине может продлиться еще год-два, больше?
0: Ну, посмотрим, потому что очень многое теперь зависит от готовности европейских партнеров поддерживать Украину. Сейчас проблема с бюджетом, и придется им найти дополнительное финансирование. Поэтому они, мне кажется, очень скоро вернутся к вопросу замороженных российских активов. И это очень непростой вопрос. И насколько они способны будут вот это решить в ближайшее время, кто знает. Но помимо этого, вопрос выживания украинской экономики, настолько большие украинские города останутся обитаемыми вот зимой. Поэтому я думаю, что смотреть вперед на год или на года два достаточно вот теперь сложно.
1: Ну и, конечно, отдельно хочется сегодня с вами обсудить, так сказать, геополитический фактор. Все то, что Путин говорил явно на внешнюю аудиторию. К примеру, вот ружье Путина, оно стало таким новым реквизитом геополитической сцены. Президента России спросили, а что там с угрозами Калининградской области со стороны НАТО? Какими угрозами, возможно, спросите вы. Сейчас расскажем и об этом, и о тонких намеках со стороны Путина на ядерную кнопку.
2: Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
3: ружья, стреляющие ежедневно на протяжении 5 лет в ходе полномасштабной войны против Украины, российский президент не подразумевал. Речь шла об эскалации и ядерном оружии, излюбленных темах Путина последних лет, которыми он регулярно пытается напугать Украину и ее союзников. Высокомерие и самоуверенность – это основа эскалации и путь к краю пропасти, словно успокаивает аудиторию Путин. Можем ли мы быть уверены, что ядерное оружие не будет применено? Конечно, нет, возвращает он нерв. Угроза применения ядерного оружия России не звучит напрямую. Она, по мнению российского президента, лишь защищается, да и вообще войну, дескать, не начинала.
2: Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
3: Ядерное оружие фигурировало в контексте вопроса о Калининграде. В конце сентября Россия предупредила НАТО о намерении нанести ядерный удар в случае блокады Калининградской области, пишет Deutsche Welle. Российским властям не понравились учения Альянса в районе Сувалкского коридора, участка земли между Калининградской областью и Белоруссией, который соединяет страны Балтии с остальной территорией Европейского Союза. И Россия, и НАТО обновили свою ядерную политику в 2024 году. Потенциально Россия может применить его не только в случае экзистенциальной угрозы, но и если другие страны посягнут на ее территориальную целостность и суверенитет. Страны НАТО же тогда заявили о модернизации своего ядерного потенциала, отметив, что применение оружия крайне маловероятно. Путин опроверг ядерную угрозу в обращении к НАТО. В НАТО же опровергли якобы подготовку блокады российского региона. Оправдывать агрессию и заигрывать с ядерной риторикой Путину на Валдае вновь помогал прокремлевский политолог Сергей Караганов.
4: Я надеюсь, что это не идет, но Россия будет не страны НАТО введут войска на территории Украины, если прямая угроза российской территории.
3: «Конечно, я бы этого не хотел. Погибнут миллионы невинных людей», — добавил Караганов. Сам же Путин вновь снимает с себя ответственность за развязывание и продолжение войны. Он, как и те россияне, кто сегодня не может повлиять на его решение, смотрит на сложившуюся ситуацию с тревожностью.
5: «Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
3: По традиции Путин раскритиковал мировое устройство, высказался против гегемонии Запада и за реформу ООН, назвал БРИКС полезным инструментом и заявил о старте работы над Евразийской хартией многополярности и многообразия вместе с Белоруссией. Российский президент вновь рассуждал об абстрактном улучшении мира на уровне реформ и создании международных организаций, но вопросы о вполне конкретном перемирии с Украиной и остановке боевых действий по-прежнему остаются для него нерешаемыми. В последнем интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что Путин указал военным начальникам отказаться от правил ведения войны при ударах по Украине, то есть бить и по гражданским объектам, которые и без того де-факто под огнем.
1: Ну вот и в связи вспоминается другая цитата из советского мультика «Эй, дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей». Конец цитаты. Политолог Наталья Шевшукова, мы с ней поговорили перед эфиром, считает, что Путин не только пытается запугать Запад, он также показывает, что его намерения серьезные и в том числе вплоть до расширения некоторых территориальных претензий.
6: Он хочет запугать Запад и предупредить о том, что его намерения серьезные. Он всерьез говорит о новом мировом порядке, о переделе мира. И одно дело, когда это произносилось 20 лет назад, или даже 10 лет назад, или даже 5 лет назад, но сейчас ситуация меняется. И он называет совершенно конкретные уже объекты, которые ему интересны, в частности, Сувалский коридор. Ну, естественно, он сваливает вину на коллективный Запад и на европейцев, которые, значит, неправильно ведут там учения. Но, тем не менее, все понятно. Путин заявляет о своих амбициях, он заявляет о том, что он не просто собирается восстанавливать пределы прежней Российской империи, а он собирается просто менять мир. И со стороны руководителя ядерной державы, ведущей сейчас войну в горячей фазе, это звучит очень угрожающе.
1: С нами по-прежнему в эфире старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав. Джон, здесь получается какая-то вот инфантильная такая логика у Путина в его рассуждениях о миропорядке. Вот мир должен принять вот то, как теперь это все якобы устроено. Но мы с ними уже пытались договориться, ничего не получается. А как же вообще в принципе-то договариваться с такими обидами на весь мир?
0: Да, но на самом деле мы видим и слышим вот это как бы старую аргументацию Путина. Здесь ничего, мне кажется, нового нет. Он считает, что уже сформирован вот этот многополисный мир, и теперь просто должна быть создана система для его функционирования. И здесь, конечно, все очень загадочно, как бы, потому что он, с одной стороны, считает, что будут равноправные отношения между государствами, да, в этой новой конфигурации. Но мне просто не представляется, как это будет возможно с точки зрения страны, как Китай, что Китай будет рассматривать Россию как равноправного партнера в этой новой парадигме. Но это просто это несерьезно. Но с другой стороны, он видит, что у так называемого коллективного Запада есть еще ресурсы, может быть, какая-то еще сплоченность, хотя мы действительно не знаем реально, в каком состоянии находится Североатлантический вот, альянс, потому что не факт, что американцы больше привержены к НАТО, как раньше. Но все-таки факт, что Украина еще воюет, и воюет достаточно эффективно, учитывая ограниченные у нее ресурсы, это свидетельствует о том, что Европа еще способна поддерживать Украину. И это создает для него проблему. Но он, мне кажется, да, что он бы хотел, конечно, добиться стратегического поражения Украины, тем самым ослабить Евросоюз и НАТО, и в надежде на то, что можно ускорить вот эти процессы, о которых он мечтает и на которые он рассматривает с определенным восторгом. И это просто ну, создание, может быть, какого-то нового постзападного мирового порядка. Это его мечта, но умные люди в России уже указывают на то, что пока мир находится в достаточно, скажем так, волатильном состоянии, когда все настолько быстро меняется, рано или поздно, будет создана некая новая форма стабильности. И когда вот этот момент будет достигнут, Россия, если она будет еще под руководством господина Путина или преемником, который разделяет его взгляды, то Россия вдруг себя больше не так комфортно будет себя чувствовать.
1: Джон, у нас немного времени остается, поэтому попрошу вас так довольно-таки коротко ответить на последний вопрос и, пожалуй, наверное, ключевой. Намеки на ядерное оружие. Вот какова здесь вообще цель Путина? Ключевая. Отбить ли союзников от Украины? Напугать ли их? Учитывая, что сколько раз мы уже проходили, неужели такая тактика рабочая до сих пор?
0: Да, конечно, но в Европе есть, может быть, растущее понимание того, что Путину почему-то нужно это все повторять, что он кричит «волк» и так далее, но он, мне кажется, это специально делает для того, чтобы повысить напряженность и потом показать российскому обществу, что враги еще да, вокруг, и что надо обороняться, нужно инвестировать в оборону, может быть, придется объявить новую войну мобилизации, пусть будьте готовы к продолжению конфронтации с Западом.
1: А вот эта реплика о том, что мир обречен на новый конфликт, это тоже я не точно цитирую, но упоминаю как бы тезис Владимира Путина, это он непосредственно говорил о Европе или не только, как вы думаете?
0: Нет, мне кажется, не только о Европе. Ему очень важно в целях, мне кажется, сохранения стабильности внутри страны, сохранения сплоченности. Нужно иметь не только вот образ врага, но образ врага, который готов или готовится к

0: каков он с Россией. Поэтому я думаю, что мы обречены на определенную еще эскалацию, хотя европейские страны всячески стараются вот этого избегать, потому что они действительно этого не хотят, но тем самым они вынуждены еще гораздо больше инвестировать в оборону.
1: Джон, благодарю вас. Старший научный сотрудник Центра NEST в Лондоне Джон Лав был сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот о том, что продвигает Владимир Путин в контексте своего нового миропорядка, при этом при всем еще и гарантируя, едва ли не гарантируя войну не только на тех участках планеты, с которыми соприкасаются границы Российской Федерации по образцу ООН от 91 года. Ну, из таких новшеств все-таки действительно вот эта история с Калининградской областью, с конкретной уже ответной угрозой, за которую Путину пришлось оправдываться, вот это вот было нечто новенькое. Все предыдущие тезисы В целом они подтверждаются, и, скорее всего, вот, и по мнению наших аналитиков, наших собеседников, получается, что Владимир Путин крайне настроен продолжать войну и рассчитывать на то, что именно вот на длинной дистанции у него получится добиться своих целей именно военным путем, поскольку он считает, что на фронте у него все великолепно складывается. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта этого года и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Мой гость – военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец.
1: Какие военные ресурсы есть у российской армии, что Путин не хочет останавливать войну и явно готовится к зимней военной кампании?
2: Это те же самые ресурсы, которые у него были и год назад, когда российское наступление было более успешным и более быстрым, скажем так. То есть это фактически те же самые соединения и объединения, которые были год и полтора назад. Местами удалось из бригад развернуть дивизии, то есть укрупнить часть соединений. Вот. Но, тем не менее, все равно это, если говорить о воюют соединения, а не отдельные солдаты, да? Если говорить про соединения, которые есть в наличии, это примерно то же самое, что было и раньше. И то же самое можно сказать и про ВСУ. То есть, программа развертывания новых бригад, которые в ВСУ существовала раньше, она свернута. Мало того, есть разговоры о том, что часть бригад надо распустить для того, чтобы наполнить более боеспособные соединения личным составом. Вот это со стороны ВСУ. То есть, в принципе, состав армии не меняется, ресурсы все те же самые. При этом продвижение российской армии замедляется.

0: очевидно, в последние месяцы, последний год.
1: Вот российские реактивные дроны – это ноу-хау, и означает ли, что за счет них российские военно-воздушные силы имеют теперь преимущество накануне вот зимней военной кампании?
0: Ну, нужно понимать, что все эти бомбардировки тыла и даже среднего тыла – это все-таки отдельный театр военных действий, от которого прямо ситуация на фронте не зависит. То есть, это обмен ударами, который живет по своей логике. Он важен, конечно, и для состояния экономики, и для, скажем так, боевого духа общества. Естественно, если безнаказанно противник наносит удары, общество чувствует себя не лучшим образом. Поэтому обе стороны стремятся к тому, чтобы эти удары, по крайней мере, не были безнаказанными, если им невозможно противостоять. Вот что касается противостояния этим ударам, ВСУ примерно год назад с помощью американских партнеров, бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт возглавлял программу создания дронов-перехватчиков. Вот создали целый комплекс, то есть это, который не ограничивается самими этими дронами-перехватчиками. Это и радары, которые, и акустические датчики, которые к этому делу прилагаются. Вот они научились успешно с помощью этого комплекса бороться с дронами типа «Герань-2» российскими, у которых был обычный поршневой двигатель, поэтому их называли мопедом по звуку этого поршневого двигателя, или там газонокосилкой. Вот. Действительно, по крайней мере, в нескольких районах Украины, это в районе Киева и в районе Одессы, удалось практически полностью добиться того, что эти дроны, поршневые дроны, стали практически бесполезными. Ну и не секрет, что обе стороны очень быстро адаптируются на этой войне. И Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Я не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП. Есть аналогичная история и у ВСУ. Там тоже дыра в военном бюджете, как Владимир Зеленский сказал, в 27 миллиардов долларов, которые он просил у своих западных партнеров эту дыру закрыть. То есть война становится дороже для той, и для другой, и для другой армии.
1: Где и в каком месте Путин и его генералы блефуют, предполагая, что наблюдатели или вот военные эксперты, как вы, съедят эту ложь?
0: Честно говоря, я не знаю аудиторию, к которой они обращаются, ну, кроме, собственно, российского общества, которое вряд ли смотрит на карту и там, пытается понять, кто владеет городом Светогорск. Вот. Возможно, это те же самые западные партнеры, администрация Трампа. По крайней мере, несколько раз мы точно знаем, что Путин, рассказывая про военные успехи, в том числе несуществующие, обращался именно к Трампу. Вряд ли это рассчитано на военных экспертов. Вот. Ну, к тому же, насколько со слов Путина мы знаем, он довольно пренебрежительно относится к тому, что там пишут в интернете, говорит, там много всякой фигни.
1: А что произошло в Светогорске, что Путин отчитался о его взятии?
0: Ну, вот это очень неудачный момент, как было с Купинском в прошлом году. Путин сообщил о несуществующем успехе в тот момент, когда в разгар украинского контрнаступления. Так было и в Купинске.

0: год назад. И также вот, собственно, случилось сейчас. Светогорск – это как раз район, тот самый район Лимана, тот самый район проведения операции Вивальди, как ВСУ ее называют. Вот. И как раз в тот момент, когда российские войска спешно отступали от Светогорска, который они не захватывали, естественно. Вот. В этот момент Путин сообщил о его захвате. Не знаю, зачем. В принципе, все это, конечно, не такая большая ложь, чтобы думать, что Путин представляет себе ситуацию на фронте абсолютно неверно. Вот, мало того, есть всякие свидетельства, в том числе там, его разговор с командирами на местах, который сайт Kremlin.ru публиковал, где он сетует на то, что медленно продвигаетесь, а соседи вообще совсем не так хороши, вот, и так далее. То есть мы знаем, что он недоволен темпами продвижения.
1: А если можно коротко, кто контролирует Константиновку и какая ложь вокруг этого населенного пункта?
0: Константиновку в основном контролируют российские войска, при этом ВСУ по-прежнему имеет возможность через окраины заводить туда штурмовиков, мало того, снабжать их, ну, в основном с помощью наземных и воздушных дронов. То есть снабжение по земле фактически невозможно. Вот, но там есть позиции на северных и на северо-западных окраинах, позиции ВСУ тоже есть. При этом российская армия пытается продвинуться за Константиновку к следующим населенным пунктам. Алексеево-Дружковке, ну и так далее, в сторону Краматорска. То есть, то, что Константиновка недозахвачена, российским войскам мешает, конечно, дальнейшему продвижению, но попытки двигаться дальше есть.
1: Смотрите, мы стали свидетелем этим летом очень успешной атаки ВСУ по маркетплейсам, по НПЗ и бензиновый кризис, и дизельный кризис налицо. На ваш взгляд, вот Россия готова к тому, что если Украина, а она начнет ответно бить, готова ли она защитить свою экономику, в первую очередь нефти перерабатывающие эти заводы, потому что отсутствие бензина и тепла зимой – это не то, что происходит летом.
0: Ну, тепло отдельно, бензин отдельно, все-таки немножко разные вещи, в том числе и с точки зрения сложности поражения объектов. Вот, допустим, поразить электростанцию с помощью дронов, которые используют ВСУ, довольно тяжело. Вот, мы это знаем, допустим, по российским попыткам поражать украинские электростанции. С помощью дронов не получалось, пришлось тратить ракеты в большом количестве. Что касается бензина, ну, мы видим, что пока защитить нефтеперерабатывающие заводы российской армии не удается. Вот. Потому что напомню, что министр обороны Белоусов обещал к ноябрю новую полностью непроницаемую систему борьбы с этими дронами. Это сложно. Это не то чтобы кривые руки. Сложно обеспечить полную защиту от атаки сотен дронов в одной волне. Мало кому это удается. Мало того, мы по Персидскому заливу видим, что и армии США не так просто это сделать. Так что, ну да, в принципе, предполагалось, что будут разработаны такие же дроны-перехватчики, такие же комплексы с этими дронами-перехватчиками, с всякими сенсорами по выявлению дронов, которые позволят эти заводы защитить. Пока мы видим, что нет, не получается, хотя, возможно, ВСУ приходится тратить больше ресурсов на поражение этих заводов, мы точно не знаем. Вот. Естественно, дроны сбивают, что-то долетает.
1: Мы видим, что компания Wildberries заказала 500 000 квадратных метров этих металлических сеток, да, чтобы закрыть свои эти ангары. И я читал, что и владельцы НПЗ тоже заказывают такие же сети, чтобы, значит, защитить свои эти нефтяные оборудования, которое перерабатывает нефть в бензин и в дизель. Насколько вы скептически к этому относитесь, или это действительно может спасти от ударов беспилотников?
0: Нет, почему это самый действенный способ пассивной защиты? То есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: А если Россия попытается сделать Холодомор 2 этой зимой, то сумеет ли Украина ответить также, ударив по электростанциям, подстанциям, по ТЭЦ, что важно, пока вот такие объекты недосягаемые для украинских военно-воздушных сил?
0: Ну, у нас есть опыт российских ударов. Мы можем как раз посмотреть, что эффективно, что неэффективно. Для ударов по электростанциям требуются ракеты с мощной боеголовкой и желательно с большой скоростью, для того, чтобы железобетонный корпус этой электростанции пробивать. Для ударов по подстанциям, это, напомню, трансформаторы, которые стоят, в общем, в чистом поле, примерно так же, как те же самые нефтеперерабатывающие заводы. Можно поражать их и дронами, что российская армия с украинскими подстанциями делала очень активно, и значительная часть перебоев с поставками электроэнергии была связана именно вот с поражением подстанций, а не с поражением генерации. То есть, в принципе, какой-то ответ возможен. Для эффекта, чтобы он был такой же, какой достигает российская армия уже несколько зим подряд, поражая украинскую электроэнергетику, требуется ракета, конечно. Вот. Вопрос, успеет ли Украина наладить массовое производство этих самых ракет, пока нет, пока не смогла.
1: Вы имеете в виду «Фламинго» или еще какие-то
0: Я
1: другие?
0: имею в виду и «Фламинго», и баллистические ракеты. «Фламинго», очевидно, эта программа отстает от заявленных характеристик. Напомню, что к этому времени должны были сотни ракет «Фламинго» в месяц производиться. А мы видим удар раз в 2-3 недели с использованием 5-6 ракет. Ну, по крайней мере, то, что гарантированно долетает, и потом это все снимают на видео граждане. Баллистические ракеты, они обещаны, но тоже есть, очевидно, тоже есть проблемы с производством, насколько можно судить и по заявлениям украинских производителей. И по словам экспертов по ракетным технологиям, проблемы с двигательными установками и для крылатых ракет, и для баллистических.
1: И последний вопрос. Что IT-гиганты тестируют на фронте?
0: Ну, прежде всего, если говорить об особенностях войны России и Украины, и о технологиях, которые можно тестировать именно здесь, а не где-нибудь на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, это огромное количество видео с использованием дронов. Это архивы, в которых есть сотни тысяч этих видео, где операторы либо там преодолевают всякие сложности, находят замаскированную цель, или там подлетают к этой цели с нужного ракурса, чтобы ее поразить, или не справляются с этим. И вот модели, агенты искусственного интеллекта, военные, можно обучать на этом видео. Мало того, эта работа ведется по обе стороны фронта. То есть, и IT-гиганты, военные, в том числе там Palantir, используют украинские архивы с видео. Российские компании, которые производят дроны и там системы управления этими дронами, очевидно, используют российские архивы. Они тоже существуют, тоже составляют там сотни тысяч видео. Вот люди этим занимаются. Возможно, российские архивы доступны кому-то еще, например, Китаю. Сказать сложно.
1: Ну, вы с каким чувством смотрите на предстоящие месяцы? Вот на ваш взгляд, что может вообще остановить эту войну? Или война на истощение, она будет продолжаться? И есть знаменитая формула: толстый худеет, а худой ты становится еще тоще. Вот эта формула будет продолжать работать, или может произойти чудо или с одной, или с другой стороны? Как вы думаете?
0: Ну, прямо на чудо рассчитывать не приходится. Мы уже видим примерно одну и ту же самую траекторию этой войны уже годами, можно сказать. По крайней мере, пару лет точно траектория не меняется. Есть там всякие локальные изменения, которые приводят к медийным всплескам. То Украина побеждает, то наоборот, российская армия вот-вот все захватит. На самом деле, если очистить от этого, от этой шелухи, скажем так, то мы видим траекторию, да, российская

0: Армия тратит примерно в 1,5 раза больше денег. Это можно посчитать. Очень грубо, конечно. Вот, ну, в 1,5 раза больше денег тратит, чем ВСУ. И примерно на столько же, может быть, даже меньше, чем в 1,5 раза, лучше воюют. Вот, именно за счет эффекта масштаба, за счет численного превосходства, за счет того, что, осваивая новые технологии, легче их масштабируют, поскольку имеют больший военно-промышленный потенциал. Даже с учетом помощи стран Европы. Но при этом, как я уже сказал в начале, наступление российской армии замедляется. Связано это с тактической адаптацией ВСУ и вообще с тем, что тактика, которая вырабатывается по ходу этой войны, она не способствует крупномасштабным наступлениям, не способствует общевойсковым действиям. Происходит дробление этих боевых действий на какие-то маленькие тактические эпизоды. Подготовка какого-то более крупного наступления требует уже теперь не недели, а месяцы. Нужно там поразить все позиции операторов дронов, РЭП там, и так далее. Тогда можно продвинуться вот на несколько километров с помощью штурмовиков, просочиться. И вот мы видим, как и российская, и теперь украинская армия, которая контратакует, вот она готовить эти наступления месяцами, чтобы потом немножко пройти. Вот поэтому какого-то резкого изменения траектории ожидать вроде не приходится. При этом мы видим, что в той самой центральной части Донбасса, вокруг Краматорска и Славянска, продолжают скапливаться войска из той и с другой стороны за счет других направлений. Никаких там резервов стратегических не создано ни той, ни другой армии. Вот перебрасывают постепенно отдельные бригады. Иногда вот российская армия сейчас перебросила дивизию и армию с юга Донбасса в центральную часть. В общем, продолжают скапливаться войска. Очевидно, что грядет большая битва, по итогам которой, наверное, и закончится, по крайней мере, нынешний этап войны. Я боюсь говорить, что закончится вся война. Не секрет, что план Путина по-прежнему не изменен, но собирается захватить Донбасс и воспользоваться это как политическим рычагом для унижения, для давления на Киев. Вот я вам предлагал отдать мирно, вы мирно не захотели, я все это все равно захватил, погибло много людей и что-то такое. Вот. Как это все сработает, сказать сложно, но по всем действиям Путина, я опять говорю, что перебрасываются войска за счет других направлений, в том числе перебрасываются войска в центральную часть Донбасса для того, чтобы захватить. Вот. Но результат не предопределен. Мы видим, что ВСУ хорошо адаптируется к таким ситуациям, и при том, что да, численное превосходство на российской стороне, поэтому траектория не меняется, вот идет медленное наступление, но при этом ВСУ точно могут противостоять этому лучше, чем это было, допустим, год назад, тем более 1,5 года назад. Мало того, возможны и украинские наступления, которые с целью убедить Путина, что захват Донбасса невозможен, и надо остановиться на текущей линии фронта.
1: Это был военный обозреватель издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Киев их расходует? Об этом мы поговорим с военным обозревателем United Unmanned Systems Юлианом Рёбке.
2: Юлиан, здравствуйте.
1: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
3: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Т. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 блестящих

0: баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
1: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?

0: большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
1: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
0: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась Героинь-3, Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
2: 50%.
1: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц. То есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были военный обозреватель United Unmanned Systems Юлиан Рёбке и военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишнях и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году. Правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

то ли, Gutter Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его 7-й уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymph», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple» — «Глубокий храм».

Ну, а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на трех компакт-дисков. Он называется «Let's Stomp». Давайте потопаем. «Stomp», «Mercy Beat and Beyond» 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой «The Searchers», «Искатели». Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer Jones, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black — это была песня «Love of the Love» — «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри энд Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грет Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском — это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Бигбитовый «Immersive Futurism», Пол энд Ричи энд «The Crying Shames», «Come on Back», сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись группы «Focal Point», о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер «Битлз». Но ничего у группы «Focal Point» не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на плане.

пластинки, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладкова. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка похладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа «Vue for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Вью Фаркатуре — это сын Али Фаркатуре, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Круангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Вью Фаркатуре, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али Фаркатуре. Ну, а я выбрал песню «Алакарра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутром. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутр в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутром. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
16: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот. Но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел. А впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона»

0: ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот «Мастерством Некрасова». Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
1: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
0: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской. А представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела. Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее. Ну, откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, что вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
0: Я бы даже сказал, некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И Наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный.

0: И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычно, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург, ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит, придумывать сказку, и так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно для, вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида, человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
1: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
0: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от Мирискусников и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чихонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, дет,

0: возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что, ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема. Но ведь мироскучники, они ведь тоже, у меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это мой Дадыр. Это мой Дадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое «Мы да дыр»? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорино горе», то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Вплоть до фэнтези «Путаницы». Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, там, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда вот эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин

0: не только поэт, там, издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей. Он, в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку, большим тиражом выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин. У него был цветной «Мойдодыр», мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница. В общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавное. Известно, что там было 10 изданий «Телефона» подряд Рудаков. Ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал 6-е, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до 4-го издания у Рудакова персонажи были одеты в буржуазные одежды, старые одеяния. А после 4-го издания ему в редакции рекомендовали переодеть героя. И он их переодел в рабочие одежды.
1: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
0: Естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про Харбинское издание, я просто не, у меня нет сведений. Ну и были необычные вещи, которые, ну, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к «Тараканищу» вашего любимца Чехонина, там есть «Тараканище», иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
1: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
0: Но его нет ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот, по-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая «Тараканище» после 20-го съезда. Потому что там вот это вот генералиссимуство очень подчеркнуто.
1: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
0: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
1: Ну, это вот замечательная судьба тогда.
0: Да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так

0: Чуковский именно им занялся и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики длиннословия у Некрасова. Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан. Такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным, вот, и он мне сказал, ну Вадим, говорит, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать. Вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Лоза должна страдать». «Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они в территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область, мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма, сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте. Это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру. Да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии там, в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим. Да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают, вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним.

0: танкам, да, это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники — сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
1: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
0: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине XIX века, когда, допустим, там территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям XIX века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи. Здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине, потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
1: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
0: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. Учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс

0: Мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их, ну, практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы сахариной породы, соловьиная пахлава. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
0: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот. Или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
2: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
0: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать. Дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость. Когда же

0: ранее больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да. Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались. И я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы, домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
1: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта? Европейские вина соседствуют с местными?
0: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да. И винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразные, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да. Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
1: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
0: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня, вот огромное количество заведений. И везде подают, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашка чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
1: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
0: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он, скорее сказать,

0: стал такой матрешкой туристической. Вот, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино, и узбекское, и европейские вина, и однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя, такая очень мужская культура.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин – винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло от Жана-Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
0: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
1: Царские и советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается, но сейчас путь Узбекистана

0: там сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
1: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
0: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около 7 лет в Петербурге. Полностью остановился из-за всех этих событий. Я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да? Среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе. Да? Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны ну, практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
1: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
0: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями, говорим о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, а не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
1: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глуши.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. Кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. Дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубже. Значит, надо копать щетильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая
1: это взаимосвязано,
0: тенденция, то есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
1: Сергей, если так

0: отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
1: А вот я назвал задать... эти четыре имени, фактически, да. То есть... они же все под уголовным делом,
0: ну, смотрите,
1: так или иначе. Для них уход из власти невозможен.
0: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
1: да.
0: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
1: И смотрите, вот тут мы тогда... тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
0: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
1: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке.
0: Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
1: Но,
0: я бы не назвал это пацифизмом.
1: Я имел в виду, Владимир, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил,
0: смотрите,
1: есть
0: это очень
1: те,
0: интересно.
1: Которые за мир... И в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях – это тоже не про войну, а про мир по правилам.
0: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам и это про войну без правил.
1: Дайте я так скажу. За порядок и хаос. Есть силы порядка и есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.

0: Знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и иже с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
1: Ну да, до просвещения, да, до Канта, я
0: хаос.
1: Думаю, такой,
0: понимаете,
1: такой
0: это не хаос. Вопрос это не все-таки ставил. Далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав, кто не силен, у того прав нету, сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят... мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть, он воспринимал это как должное.
1: Само собой разумеющееся.
0: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
1: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
0: Да, консер, да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
1: не умею употреблять. Известных, так сказать,
0: да, ходульных. То есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующее миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот да. Тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм со современным...

0: Цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится
1: Это
0: на…
1: Паскаль, да.
0: Да,
1: Паскаль, мыслящий
0: Блехарский доктор.
1: тростник, да.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого
1: Ну
0: тонкого
1: да, на тонкой, на
0: тростника.
1: тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас
1: Да.
0: проваливаемся. И
1: Да.
0: мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующие, если с осевого времени считать, там как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
0: Это девиация. Это была абсолютно
1: Да,
0: случайная
1: а мы ее
0: девиация.
1: приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установления ООН, с установления там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав ГОПС, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого-то осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
0: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое сознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценностей, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный
1: А
0: подход?
1: есть такая сила сегодня в
0: А вот
1: мире?
0: я не вижу, понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть там в какой-то момент действительно образовался Черчилль,
1: Черчилль и
0: который...
1: Рузвельт, да.
0: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про Z-сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, не изоляционистов, в общем, надо им лезть там в это все или не надо.

0: То есть там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, да, что сила ценности действия. То есть я должен действовать.
1: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
0: смотрите,
1: имели.
0: А теперь смотрите, у нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
1: Да.
0: И они готовы действовать.
1: Ну, в общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля и Рузвельт
0: нету. Даже частично есть коммунисты в виде там Пропалестайна и всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра
0: есть
1: с кулаками.
0: Есть вязкое, да, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова

0: стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления. И мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть, выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть, первый путь – это уход Америки. Он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска. Это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам.
0: Mm-hmm.
1: Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой был путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в Макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежда на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
0: Да.
1: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Руби, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
0: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно не вот, раз и не два за последние лет 300.
1: Мы с вами приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит... Ох, ах, ой-ой-ой. А второй смотрит и говорит, ведь он мне будет рассказывать. Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю...

0: Что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально-практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету.
1: Я вижу распад, есть, образом, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит, мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают импианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая. Сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое. Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение,

0: Потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить,
0: да,
1: если
0: то есть,
1: брать
0: понимаете, там котел.
1: широкую
0: Там
1: Азию.
0: котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть Европе не скрыться в силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники. В Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка, тот же
1: Африка,
0: Ближний
1: да.
0: Восток, все, да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Ну,
0: Куда
1: для
0: он пойдет?
1: начала в Дубай, да, как раз, если
0: Да,
1: залив
0: он
1: переполыхнет,
0: шел
1: для
0: в
1: начала
0: Дубай. То
1: ехали в
0: есть
1: залив, да.
0: была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо,
1: Ну,
0: не
1: не делать
0: поедешь.
1: бизнес, не релоцировать
0: Да,
1: семью. Это,
0: да.
1: конечно, другая
0: То есть,
1: цивилизация, да.
0: довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну,
0: Вопрос
1: интересно,
0: только...
1: вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти,
0: Ну,
1: для
0: мы же,
1: всего
0: ну,
1: мира.
0: смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем,
1: Да, да,
0: фантасмагорическая
1: да.
0: вещь. И я дальше спрашиваю, а сколько народу тут жило? Она говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5–2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь, вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели, а там джунгли. Фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд
1: Да.
0: сформировался именно за эти 500 лет. Они
1: Да.
0: были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий

0: Они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже
1: да,
0: плавать и открывать
1: нечего. Не соответствует
0: нечего.
1: Всемирной гармонии вот это вот мореплавание.
0: Да, и понимаете,
1: увеселительные
0: да, и вот эта
1: корабли
0: простая
1: могли
0: вещь, она убила цивилизацию. Но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
0: слушайте,
1: да.
0: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читая книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой в современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bird, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
1: Как Чаадаев, да-да.
0: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Милосердия

0: плоское высечь просто топором, вот таким грубым. Она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нет. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель. Только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское, высокий свет, и там спрашивает одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
1: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
0: конечно,
1: поехать.
0: Конечно, конечно, да.
1: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие, я, собственно, да, тренды, что, вашего... что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов, потому что вот сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина,
0: смотрите,
1: как будто живем.
0: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению, потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. А как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов. То есть, тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра
1: цивилизацию,
0: перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это вы видите вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы, и хотя Кириенко пытается делать вид, что он, ну, самостоятельный идеолог, при всем при том он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было.

0: так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий, первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно... часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да, как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или, сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Ну, вот где у меня
1: очень,
0: нет ответа.
1: Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас формулирует стандарт. Гитлера, ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живущий. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой... Действительно, постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
0: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
1: Да.
0: Во-

Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома до чего

0: это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты. Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма.
1: Угу.
0: Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
1: Умеренность и аккуратность. Да,
0: а,
1: да.
0: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
1: Ну да.
0: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
1: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
0: Но давайте ложку дегтя добавлю.
1: Да.
0: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда... карета превратится в тыкву. То есть, это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
1: Потому, ну да, потому что тогда ресурсов...
0: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
1: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, и вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома.

0: О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. Часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости,

0: включиться вот в этот юридический как бы механизм. Она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярно. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях.

0: уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость. То есть общество время от времени как бы не находит выхода извне. И это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы, история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под

0: этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечная могила, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность, сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
1: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
0: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
1: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
0: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать с первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
1: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали,

0: о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
1: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
13: Добрый день.
12: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов.

0: ключевых 17 гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
1: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
0: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
1: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
0: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно совмещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
1: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
0: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
1: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем Америки,

0: американских выборов или истории американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
1: 435, простите, 38 это в...
0: Это в электоральном колледже.
1: Для президента, да.
0: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки это 60 среди 435, это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение», но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
1: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
0: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
1: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
0: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8-9-10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
1: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исходом для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
0: Ну да,
1: говорили.
0: То есть это типа цунами.
1: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
0: В Real Clear Politics, да, у Нейта Силвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
1: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
0: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%. Они почти все правильно предсказали. Агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
1: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. С другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
0: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 24-м году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического

0: сенатора. И опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю. Просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой. Ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, которые, от которых можно было бы ожидать победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Но и в Мэне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзен Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что демократический, но Сьюзен Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивают вероятность победы демократов в Сенате 60-40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60-40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, это было, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60-40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная экстерминация республиканской

0: И партия – это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают, там, вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это может быть вообще самый главный фактор. Они выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного.

0: топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены?

0: потому что избиратели, они не то, что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке. У них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в производстве, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным. Это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
23: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
22: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
24: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них.

0: между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармов, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев 2 раза пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вела ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций, звездочек под постами, телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Найки, Александра Шпака и Тараса Белого.

0: Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Telegram летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи. Но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Telegram в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они

0: представлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
0: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это было таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации.

0: организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиль

0: пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. Рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советует ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на

0: 26%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
2: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
2: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена,

0: уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод,

0: который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг, запись в медицинскую консультацию на скрининг. Она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложная.
1: А вот если она не успеет,
0: Да.
1: что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой
0: Ситуация.
1: стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая
0: Да.
1: редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к, ну, официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет. Что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или не продолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили четыре как бы этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый

0: резюме, из которого тоже понятно, и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля, а судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз – в другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
1: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
2: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.

0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
2: Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Но, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
2: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
3: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом: профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить.

0: там, исполнительной власти любого уровня, профессиональному судье легче надавить на присяжных заседателей. И, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные, заказные, политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы», или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и

компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных

0: Вы знаете, трудно сказать, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в «Постой призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там,

0: ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
1: Брейвик там сидит, да?
0: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
1: А как это связано с мемориалом?
0: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Coral Nair. Фильм про Collateral Damage в Чечне. Про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
1: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
0: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Но люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: «О, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу». Начинают обсуждать.
0: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
1: Есть еще такая сквозная

0: Линия, с которой, собственно, начинается фильм, в квартире Олега Орлова. Это его судьба, и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
1: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
2: Ну, вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
2: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документальное. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
2: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс-работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские,

0: которой 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
1: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Ну, никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам, и использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания, и вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «2 месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: да,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сирая там 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении пуссирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
2: как сидел. Это еще вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Пуссирайт, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом, то есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Пуссирайт или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
0: Куда не соваться, никому не рекомендую.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
2: Да.
1: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть
1: да,
0: чего-то, хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь, и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
1: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
2: Я думаю, что да, но...
0: Мне кажется, знаешь, что...
2: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит... И в России все будет плохо.
2: Да? Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
1: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал».

0: «Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
7: Добрый день, говорит радио «Свобода».
5: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России и персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувство по поводу регистрации

0: эмоции противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем зашло-не зашло. И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
1: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор да пишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
1: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22 года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношения мое спортивно-потребительское, привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
1: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
0: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
1: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
1: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое, по ее представлению, производил Достоевский на современников.
5: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современникам. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть, отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
1: Политолог Федор Крашенинников выдержал только 2 главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
3: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав 2 главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона

0: салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
1: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
2: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность».
1: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым, и сравнение получается не в пользу Глуховского.
3: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза, даже названия перекликаются: обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами, у Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано: трусость, жадность, подлость, агрессия, лицемерие, злость. Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов, и в результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
1: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
4: «Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается».
1: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
5: «Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать».
1: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
4: «Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно».
1: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
3: «А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?»
1: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
5: «Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат,

0: репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще, меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
4: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
1: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
5: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
1: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
6: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
1: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
6: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я

0: внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
1: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
2: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны. Не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
1: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
3: Александр Кынев – бесспорно лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов – очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и решение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
1: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
1: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
0: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили – уезжай, он сознательно остался. Ну и вот.
1: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
2: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой. Просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
1: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
3: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
1: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
3: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен,

0: в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
1: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
2: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защиты», что Александр Кынев избит во время задержания. У него 2 перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев – ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный. Недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
1: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
3: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
1: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
0: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение.
1: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
2: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
1: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
0: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
1: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
4: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правда,

0: буду слышать больнее.
1: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
2: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в

0: оттенки его позиции по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю Третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то

0: одной глубинной тенденции. То есть мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
1: Да.
0: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
1: Одной болезни, которая общая для
0: всех. Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать щетильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-то гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
1: Тут системное заболевание.
0: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
1: Не, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая это тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят по-разному.
0: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
1: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. Есть, они же все под уголовным делом,
0: ну, смотрите,
1: так или иначе. Для них уход из власти невозможен.
0: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что... Если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис... Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
1: да.
0: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
1: И смотрите, вот но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущий в стороне этого разрешения Китай.
0: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас

0: Тут мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
1: Ну, я имею в виду
0: Я
1: войну на
0: нигде
1: Ближнем
0: не видел, чтобы
1: Востоке,
0: Европейский
1: например.
0: Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
1: Ну,
0: Я бы не
1: подождите,
0: назвал это
1: я имел
0: пацифизмом.
1: в виду, Владимир, я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония, это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть есть
0: Вот,
1: те,
0: это
1: которые
0: другое.
1: за
0: То
1: мир
0: есть,
1: без правил,
0: смотрите,
1: и
0: это
1: есть
0: очень
1: те,
0: интересно.
1: которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир
0: Вот,
1: по
0: это
1: правилам.
0: интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
1: Давайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка и есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
0: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть я считаю, что в принципе есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
1: Ну да, до
0: Да,
1: просвещения, до
0: но это не
1: Канта, я
0: хаос.
1: думаю,
0: Понимаете, это не
1: такой
0: хаос.
1: вопрос не
0: Это все-таки
1: ставил.
0: далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав, кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливают правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается Совет Паханов, он же Совет Мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничения. Ограничения очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет, вот есть замечательная выражение

0: британская as granted, то есть он воспринимал это как должное.
1: Само собой разумеющееся.
0: Само да. собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить, порядок второго порядка, то есть мировой порядок второго уровня.
1: Ну, нормативный. Уровня, давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
0: Да, можно и так, но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
1: нахватался известных, так сказать,
0: да, ходульных. То есть мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующее миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе. И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, вся современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на…
1: Паскаль, мыслящий тростник.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что… Мы покоились на подстилочке из этого тонкого
1: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам кажется, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, там как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, вы знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
0: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
1: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
0: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену, но другое. Поэтому

0: Сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценностей, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный
1: А
0: подход?
1: есть такая сила сегодня в
0: А вот
1: мире?
0: я не вижу, понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть там в какой-то момент действительно образовался Черчилль,
1: Черчилль и
0: который...
1: Рузвельт, да.
0: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. А если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про Z-сообщество наше. И колебания на самом деле изоляционистов, не изоляционистов вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть там все было на флажке. Но тем не менее проявились люди, которые сказали,
1: Да.
0: что сила ценности действия. То есть я должен действовать.
1: Ну да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы
0: А теперь
1: тогда
0: смотрите,
1: имели.
0: у нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но по сути всякие ценности отвергают. И
1: Да.
0: они готовы действовать.
1: Ну, в общем,
0: В то
1: да,
0: время как...
1: если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а
0: Да, а
1: Черчилля и
0: вот
1: Рузвель... а
0: чтобы фашисты
1: Черчилля
0: есть,
1: и
0: да,
1: Рузвельтов нету.
0: даже частично есть коммунисты в виде там пропалестайна и всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра с
0: Есть что-то
1: кулаками,
0: вязкое,
1: да.
0: мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «Товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался

0: на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайностей, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
0: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрий Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой был путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов по Тойбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в Макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежда на север Европы, скорее,
1: Да.
0: здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это...

0: это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот, раз и не два за последние
0: мы с вами,
1: лет 300.
0: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету.
1: Я вижу распад, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Вы помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны. Может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая: сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое. Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. На фоне сумасшествия, которое...

0: мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе. То есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, которая просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелится в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... Там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная.
1: Угу.
0: И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там
1: Азию.
0: Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодно Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка. Африка, тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться. И в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала в Дубай, да, как раз, если залив
0: да, полыхнет, он шел
1: для начала
0: в Дубай.
1: Ехали
0: то есть
1: в залив.
0: Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но, как бы, если не хорошо…
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью.
0: Да.
1: Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой… То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели,

0: и образцы как бы зависти для
1: мы
0: всего
1: же,
0: мира.
1: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенреп. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. И я дальше спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5–2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
2: Да.
1: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
0: нечего. Не соответствует
1: нечего.
0: Всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
1: да. И только увеселительные
0: корабли
1: могли. И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
0: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
1: слушайте,
0: да.
1: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года, и вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
0: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
1: Это мне многое говорит.
0: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, который, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом

0: предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно стоит сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
0: Как Чаадаев, да-да.
1: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нет. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы... Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такой. Встречается общество британское в высоких светах. Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где-то 27-й год. Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особая... Положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
0: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
1: конечно,
0: поехать.
1: Конечно, конечно, да.
0: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие я, собственно, да, тренды, что, вашего... что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов, потому что вот сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина,
1: смотрите,
0: как будто живем.
1: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению, потому что вы вопрос поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. А как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная треть

0: мировая война. Причем не так, как мы ее с вами обсуждаем. Ну, вот типа вот это уже война или еще нет. А вот по-настоящему с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами. Ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как завтра
1: цивилизацию,
0: перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад, ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина, она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина... Ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда... Все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно... которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется, будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-30. Триллионная система. Реформа. Все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным. Но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
1: Шнурову.
0: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения. Она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да. Как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это да. Постмодернистки. Они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
1: да, у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина да. Объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает. А может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом. Понимаете? Вот сейчас
1: ну, или с Трампом,
0: Трамп
1: да.
0: Формулирует давайте стандарт. Лучше, ведь самое да. Страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.

0: Да сейчас просто этот харп раздолбят.
1: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран же вообще. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас. И для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его, так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток, Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
1: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
1: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
1: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция, он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да, да.
1: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
1: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да, в этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
1: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
1: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда
1: если
0: ресурсов...
1: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что

Действительно, мы оказались в мире, когда Россия более адекватна в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
8: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
7: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
9: Он уже является надежным, проверенным. У него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
7: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
10: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
7: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
11: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Ракетная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто было какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде... На

0: имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории. Конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
1: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
2: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот, и да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность, и теперь, да, теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
1: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуирует первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
3: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести само должностное лицо в одну сторону, это в другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, это президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще до судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, еще, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивают автоматически государственную охрану. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому высшие должностные лица – это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
1: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
4: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
1: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
5: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом.

0: поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление Ашаном и Леруа Мерлен. А заодно и 6 заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistic по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
1: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
0: Каким именно параметрам, в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
2: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны, понимаете, это видимая часть айсберга. А как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
0: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Nestlé, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
2: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
0: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
2: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку,

0: за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах, ниже. Кто будет собственником? Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, с чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
1: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы, и кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 162. А кому-то вообще бесплатно. По указу президента фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
2: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин. А реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
3: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформлением.

0: Внутренним органам.
1: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мумин. И все, кто к нам присоединится.
1: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
2: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
1: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
2: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления для принятия определенных решений, да, если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то два года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
1: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу. В чем смысл инвестиций?
2: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, а какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромных инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
1: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы-прокладки?
2: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании Лев Менеджмент, они являются подтверждением вот такой версии, да, это и минимальный уставной капитал.

0: отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара или менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
1: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
0: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, ну, например, по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься. Да? Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, прочее, они могут найти подходящие основания. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
1: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавляет министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
0: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да? То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
1: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
2: Не хотите чашечку американо?
3: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
2: Молодец. Кому принадлежит цитата «Not to pay»?
3: Задорнов.
2: Да. Согласны с цитатой?
3: Да, конечно.
2: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
3: В сортах говна не разбираюсь.
2: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
3: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
2: Добро пожаловать в Россию.
3: Спасибо.
1: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
4: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть ли у меня второе гражданство? Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон, но осадочек, конечно же, остался.
1: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
5: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность. И я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
1: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
6: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23 года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
1: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
6: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
1: Люди, которые с двойным гражданством, или иностранцы, которых вы упомянули, Можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
6: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров.

0: и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
1: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
0: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
1: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
0: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
1: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
0: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
1: В день двух людей? Вы, это точно?
0: Да.
1: То есть
0: да,
1: это в году получается да. 700 человек огромное, и более?
0: Да, огромное количество людей, гигантское. Госизмена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсий в пользу Украины, вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратные ситуации, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
1: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
0: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
1: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
0: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
1: Вы как адвокат даете советы?

0: тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
1: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с, да, этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
0: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
2: Добрый день.
0: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
2: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать, известного, через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
0: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
3: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
4: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». минувшие выборы в Госдуму. Кынев называл самой несправедливой.

0: несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центризбиркомом итогов голосования.
1: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
0: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром «Карнеги». Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центризбирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
1: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
2: Не совпадают.
1: Это, понимает,
2: это ощущение останется у людей.
1: Это понимают абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
0: И вот в день, когда Центризбирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
3: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
0: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
4: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в 2 местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
0: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
5: Я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть вдруг по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда меня спрашивают, что люди делают людям, да, в России, вот в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
2: На сколько лет?
5: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
0: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, не после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
6: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
7: Это давняя история, да, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления. Как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым

0: структурам. И, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
0: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. А, впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
0: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты

0: потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да? Это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой, частичной мобилизации, в той

или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации.

0: Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Итоги недели. С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да, группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в ЕЕС — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote your letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучно за свакого», «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца – Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» – «Хаос и танцующая

звезда. К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс оф Цел. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что манушы — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушы из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. «Manouche Music Tom 1» — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении «Дилрубо-трио». «Дилрубо-трио» — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом. Называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

0: Эсид Араб и Фела Салтана «Гулулу», альбом «Труа». Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же, Франции и, опять же, Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy».
1: Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom Takadimi takatakita

индийская цыганка в исполнении группы Tribe Paradise с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий. И существует там некоторое правило, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки – нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных – это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдат, «Тысяча птиц, пою твою песню», альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии. Перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Lady

Трон и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 76 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересное и качественное. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это седьмой у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из-за

0: СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
1: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незаменимое.

0: И художники, и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатого называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, Они

0: как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует, точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована, не зная еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
2: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
0: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо. В конце концов.
2: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
2: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в

0: распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам, и за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
0: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джули и Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
2: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Pussy Riot», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Pussy Riot». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции

0: пусирает. Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то, ну, как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Но никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, я не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусирает». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и деклоншировали, потому что у нас был фильм о пропытке в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах

0: исключение, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
2: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
2: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ, да,
2: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сера, в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, тюрьму мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не как
1: все сделано. Вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме: «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но
2: мне кажется,
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
1: Он говорит: «Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо».
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Добрый день, говорит радио «Свобода».
28: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
29: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
29: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
30: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
2: Добрый день.
30: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий

0: можно считать более-менее надежно по 45. Есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
1: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам, в основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране, из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
0: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
1: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
0: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
1: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
0: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест –

0: мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
1: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
0: 435, простите, 38 это в...
1: Это в электоральном колледже.
0: Для президента, да.
1: Да, но потому что они не голосуют, потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки это 60 среди 435, это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная, не знаю, стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
0: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
1: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
0: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
1: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8, 9, 10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
0: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исход для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
1: Ну да,
0: говорили.
1: То есть это типа цунами.
0: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
1: В Real Clear Politics, да, у Нейта Силвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов.

0: опросов и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
1: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
0: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 16-м, 20-м и в 24-м году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 24-м, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы очень-очень точными. Ошибка была меньше 2%, они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
1: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен, а с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене, хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
0: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 24-м году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот, выглядит, что есть республиканские политики типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется.

0: в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзен Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелл опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, от которых можно было бы ожидать победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество у демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Ну и в Мэйне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзен Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэйне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, штат демократический, но Сьюзен Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивает вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большое.

0: большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году, в 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти, несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти, значит, Байдена нужно гнать. В 2026 году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают, там, вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до $6.5 за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было $4 за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это может быть вообще самый главный фактор. Они сильно выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны.

0: надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
1: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
0: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
1: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в производстве, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель по всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, которые импортируются. Да? То есть общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
0: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
24: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
25: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
26: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.

0: кого назначает управляющими западной собственностью в России.
1: То есть он уже является надежным проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
0: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
2: А кем работает мой муж?

0: Ментальная атака.
1: Как это догоняет? Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто было какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского камня на Урале. По их данным, он связан с советской системой управления ядерными силами «Периметр». На Западе ее называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Смысл системы – сохранить возможность ответного ядерного удара, даже в том случае, если руководство страны и основные командные пункты уничтожены.
8: В газете «Ветеран-ракетчик», это газета ветеранов сил РВСН. Вот. И да, и в своих статьях он, собственно, упоминает, что вот теперь система поставлена на боевое дежурство, что у нее есть такая возможность. И теперь может случиться так, что после того, как систему переведут в автоматический режим, человек уже не сможет с этим, собственно, ничего сделать, если она решит, что на страну совершено нападение и военно-политическое руководство уничтожено, то есть приказ отдать некому.
5: Но сама идея такой системы показывает, насколько серьезно советское, а затем российское военное руководство относилось к сценарию масштабной ядерной войны. Что происходит с руководством страны, когда угроза перестает быть телевизионной метафорой и становится реальной? Куда эвакуирует первых лиц, включая самого Путина? Кто принимает решение? Об этом говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, некогда вторым человеком в государстве.
6: Высшие должностные лица находятся под государственной охраной. И никаких бумажек, протоколов, которые они должны делать, они себя этим не загружают. Для этого есть их охранники, которые находятся 24 часа с высшими должностными лицами. И они знают и обеспечивают, куда кого вести, как вести семью, как вести самое, само должностное лицо в одну сторону, это в другую.

0: другую сторону и так далее. Ну, помимо четырех первых лиц, это президент, премьер-министр, руководители двух палат парламента, но там еще, безусловно, после этого идет генпрокурор по нашей, извините, еще да, судьи, Верховный и Конституционный Верховный суд, значит, да, и генпрокурор, да, это высшие должностные лица, которые обеспечивает автоматически государственная охрана. Другая охрана есть у министра обороны, есть там, у директора ФСБ, это другая тема уже, это другие способы охраны, там свои ведомства, значит, да. Поэтому выше даже столицы это вот эти 5-6 человек, да. Поэтому все это существует, но это не забота самого должностного лица президента или премьер-министра, значит, решать, куда ему бежать, какую дверь открывать. И для этого все есть специальные службы, которые все это обеспечивают. Но, безусловно, такие регламенты существуют. Но я не знаком с какими-либо деталями. Я просто знал, что если что-то такое случается, мне скажут, куда идти и отвезут, куда надо.
1: Пока Кремль пугает мир ядерной дубинкой, Владимир Путин готов к худшему сценарию. Под его дворцом в Геленджике выстроен мощный бункер. Издание Business Insider изучило утечку чертежей этого объекта.
2: Чертеж демонстрирует два тоннеля, скрытых в холме прямо под дворцом. Их длина около 40 и 60 метров. На схемах в разрезе видны бетонные стены толщиной около 40 сантиметров. В туннелях предусмотрено несколько вентиляционных шахт. Они оснащены системой подачи свежей воды, канализацией и системой пожаротушения. Всем необходимым для автономного выживания Путина в течение нескольких недель.
1: Лифт связывает дворец с бункером, а специальный траволатор ведет прямо к морю. Подземная цитадель доказывает паранойю диктатора и его давнюю подготовку к войне. В день катастрофы этот комплекс станет для него последним убежищем. А теперь парадокс. Путин и его окружение грозят миру ядерной войной и рассуждают о готовности умереть за Родину, но при этом исправно делят собственность. После начала войны государство стало активно забирать бизнес у иностранных владельцев. Где-то вводят временное управление, где-то подключают суды, где-то дело заканчивается национализацией. А дальше все по знакомой схеме. Старый хозяин уходит, появляется новый. Чужой бизнес становится своим для своих людей. Подробности у нашего корреспондента.
3: Чтобы управлять сетью гипермаркетов «Ашан» и сетью строительных магазинов «Леруа Мерлен», которая теперь называется «Лимана Про», не нужно разбираться в торговле и бизнесе. Достаточно дослужиться в МВД до генерала, уйти в отставку и немного поработать врачом в поликлинике МВД. Остальное сделают за тебя. Найдут пустую фирму с уставным капиталом 15 тысяч и одним работником. Тебя сделают ее директором, а через неделю Путин подпишет указ и отдаст этой фирме управление «Ашаном» и «Леруа». А заодно и шестью заводами швейцарской Nestlé, где делают кофе, детское питание и корм для животных. Склады французской компании FM Logistics по всей стране тоже. Именно так 17 сентября и случилось с бывшим генералом МВД Андреем Краюшкиным и его фирмой «Лев Менеджмент». Кто на самом деле стоит за этой фирмой, никто не знает. А в Кремле объясняют, что она просто подошла лучше всех.
4: Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам.
3: Каким именно параметрам в Кремле не уточнили. Способов отобрать бизнес сейчас как минимум 5. Первый, самый простой. Президент подписывает указ, и управление компанией переходит к тому, кого он назначил, без всякого суда. Так было с французским «Данон», датской «Балтикой», а теперь с «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Второй – через суд. Генпрокуратура заявляет, что бизнес когда-то получили нечестно. Например, владелец был чиновником или компанию неправильно приватизировали в 90-е. И суд передает ее государству. Так забрали аэропорт Домодедово, золотодобывающую компанию «Южуралзолото» и производителя макарон «Макфа». Третий способ для иностранцев, которые хотят уйти сами. Продать бизнес им разрешают только своим покупателям и минимум на 60% дешевле, чем он стоит. Да еще и заплатить взнос в бюджет. Четвертый способ – через уголовное дело против владельца. Так автодилера «Рольф» отобрали у бывшего депутата Сергея Петрова. Еще есть пятый способ, самый неожиданный. Бизнес можно просто попросить. В августе никому неизвестная фирма с выручкой 1,5 миллиона рублей написала Путину письмо, что Nestlé плохо работает в России, и ее надо забрать. И через месяц Nestlé оказалась в том самом указе 17 сентября.
5: Создается некий условный юридический казус. Там говорится, что вот эта фирма нарушает то-то, то-то, то-то, то-то. А с другой стороны,

0: Понимаете, это видимая часть айсберга, а как принимается решение, на каком уровне оно проходит по инстанциям, мы не знаем. Здесь схем как бы получается много, то есть их можно, наверное, классифицировать скорее по тому, является ли бенефициар инициатором или нет, то есть кто является инициатором, кто является бенефициаром.
1: Сначала власти называли это ответными мерами. Германия в 2022 году забрала под свое усмотрение немецкую дочку «Газпрома», и Россия в ответ забрала российские электростанции немецкой компании «Юнипер» и финской «Фортум». Сейчас в Кремле тоже говорят про ответ недружественным странам, но со стороны логику увидеть трудно. Швейцария, откуда Нестле, оружие Украине не поставляет, а компанию все равно забрали. Леруа Мерлен французы еще 3 года назад передали фирме из Эмиратов, но забрали ее. Американский бизнес вообще не трогают. Ашан сам хотел продать российскую сеть и уйти, но разрешения на сделку не получил. И вместо этого его забрали указом.
0: Как раз, когда мы начинаем разбирать кейсы Ашана там, или Метро, здесь как раз просматривается экономическая составляющая. Бизнес не отбирается формально, а вводится под внешнее управление. При этом создается условие, чтобы весь оперативный менеджмент, вся команда осталась на местах.
1: Понять логику, кому именно отдается отобранное, тоже трудно. Каждый раз это кто-то новый. Ашан и Леруа Мерлен пока формально остаются французскими. Немецкой сетью «Метро» неделю назад поручили управлять фирме ее же нынешнего директора Йоханнеса Толая, у которого 2 гражданства – немецкое и российское. А другие компании уже сменили хозяев насовсем. Золотодобывающую компанию «Южуралзолото» этим летом купила фирма Руслана Байсарова, который называет себя другом Рамзана Кадырова. Производителя макарон «Макфа» купил государственный Россельхозбанк, который связывают с семьей Патрушевых. Аэропорт Домодедово в январе за половину стартовой цены достался аэропорту Шереметьево, одним из совладельцев которого является друг Путина Аркадий Ротенберг. Крупнейший автодилер страны «Рольф» 2 года назад купил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. А российский «Данон» в 2023 году сначала возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, племянник Кадырова, а владельцем потом стал его бывший заместитель Руслан Алисултанов.
0: У нас не так много людей, которые могут обладать такими бизнесами, а просто в силу квалификации чего-то еще. «Данон» дали поносить человеку, за которым стоял клан очень мощный. Кто-то с кем-то договорился. Возникает схема, когда разруливание идет на этажах ниже, кто будет собственником. Это означает, что никто из более серьезных игроков этого рынка или других каких-то рынков не предъявил своих прав на эту собственность и не захотел с этим связываться, понимая, что это скользко, понимая, что когда-нибудь за это придется отвечать. Кто-то взял этот бизнес, кто-то этот бизнес взял, кто-то там, скажем, кому-то досталась возможность что-то уловить пониже. Но они все равно связаны и вставлены в эти бизнес-цепочки, и в эти криминальные, полукриминальные цепочки, в цепочки распределения государственных денег. Дали возможность похватать, и все хватают. То есть это немножечко, знаете, напоминает, если помните советское время, когда, так сказать, в каком-нибудь супермаркете московском продавщица вывозит тележку, хрен знает с чем, неважно с чем. Тут же все хватают, сначала разбирают, а потом уже смотрят, а что же это такое, и нужно ли тебе это. Вот примерно так сейчас происходит. Потому что берут на всякий случай, на тот момент, когда придется чем-то делиться, что-то отдавать, с чем-то, кем-то обмениваться и так далее. Прибыльности там навряд ли какой-то много будет.
1: В какой-то мере это действительно напоминает 90-е. Тогда государство дешево распродавало заводы, нефтяные компании, комбинаты. И те, кто оказался в нужное время рядом с властью, покупали их за миллионы долларов, хотя стоили они намного больше. Контрольный пакет норильского никеля ушел за 170 миллионов долларов, ЮКОС за 159. Но доставались они, как правило, в плачевном состоянии, изношенные, в долгах, с рабочими, которые месяцами сидели без зарплаты, и новым хозяевам приходилось самим вытаскивать их из из ямы. Сейчас все иначе. Теперь отбирают готовые, огромные, работающие бизнесы. И кому-то они достаются по дешевке. Домодедово продали за 66 миллиардов рублей, вдвое дешевле стартовой цены. Южуралзолото за 93 миллиарда вместо 100.

0: до 62, а кому-то вообще бесплатно, по указу президента. Фирма «Генерала», например, не заплатила ни рубля, чтобы управлять «Ашаном» и «Леруа Мерлен».
1: У силовиков в этой истории тоже особая роль. По оценкам исследователей, передел собственности в России выгоден не только приближенным к Кремлю бизнесменам, но и представителям силовых структур. Одни получают активы, другие помогают определить, кому они достанутся. При этом генералам не обязательно числиться акционерами или садиться в кресло главы совета директоров. Зачем светить фамилию в реестре, если можно влиять на судьбу целого предприятия из кабинета на Лубянке? Формально у бизнеса один хозяин, а реальный контроль может зависеть совсем от других людей. В этой системе Генпрокуратура и силовые ведомства могут играть разные, но взаимодополняющие роли. Прокуратура идет в суд и добивается изъятия активов. Чекисты способны обеспечить давление на владельцев. Но кто и на каком этапе принимает решение, об этом адвокат Иван Павлов.
2: Чекисты, они ведь медленно, но верно шли и превращались из охранников в собственников. Раньше, ну, то есть было правило в каждом уважающем себе, я уже не говорю там про министерство, про органы власти, они там были прям специально обученные люди, которые сидели в первых отделах, а иногда и на уровне там заместителя руководителя, а на самом деле это был там прикомандированный сотрудник. Но крупные корпорации, видите, как они тоже, они понимали необходимость иметь в штате у себя вот этих вот специальных людей, и вроде как звали их самостоятельно, а они оказались таким троянским конем, которые, так сказать, вот пришли и вроде как для того, чтобы охранять, а потом как бы вот вошли во вкус и поняли, что они могут и управлять этим, не только охранять, но еще и управлять, то есть выполнять функции собственника. И, конечно, когда, так сказать, спецслужба ФСБ сейчас, в общем, это такая служба, которая захватила всю власть в стране. Конечно, покровителем является первое лицо, президент, поэтому никакого сопротивления они не чувствуют здесь. И Генеральная прокуратура выступает всего лишь таким оформительским органом.
1: Но если юридическая механика таких дел более-менее понятна, то главные вопросы остаются за кадром. Кто именно забирает эти миллиардные активы, по какому принципу Кремль выбирает фаворитов и есть ли в этом хоть какая-то экономическая логика? Ответы на них знает глава Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мумин, и все, кто к нам присоединится.
1: Война в Украине повлияла на передел собственности в России?
3: Да, безусловно. Я могу сказать, что Россия именно за время войны против Украины стала таким полигоном для обкатки самых разных способов передела собственности. И, конечно, в первую очередь мы здесь говорим о квазинационализации, а также о формировании целого ряда бенефициаров войны, то есть тех, кто увеличивает свое состояние, именно пользуясь вот этой ситуацией. Почему я называю это квазинационализацией? Потому что, как правило, активы все-таки не остаются во владении именно государства, да, они передаются новым собственникам. И, по сути, мы видим такой как раз способ вот, влияния, перераспределения ресурсов, чтобы поддерживать лояльных и, наоборот, наказывать тех, кто выступает против войны, поддерживает организации, признанные в России нежелательными и прочее, прочее.
1: Алена, скажите, есть ли в последних отъемах западного имущества какая-то экономическая логика?
3: Ну, какая-то экономическая логика есть. Что мы здесь видим, если глобально посмотреть? Вот, смотрите, уже есть несколько примеров, ну, то есть как минимум два примера исключения из санкционных списков. Да, это мы говорим о Фридмане и Усманове. Мы видим заявления Лаврова, которые касаются, так скажем, действий против недружественных государств, особенно в части поддержки Украины. Да, и ну, мне видится, что здесь как бы и экономический, и политический интерес, да, они, так скажем, равны, но вот этот вот способ, так скажем, получения контроля над активами зарубежных компаний, он становится и способом давления.

0: для принятия определенных решений, да, если вот мы посмотрим на эти крупные компании сейчас, которые как раз стали предметом интереса Российской Федерации пристального, да, и перешли во временное управление, то Метро, к примеру, увеличил за последние где-то 2 года эти инвестиции до очень такой существенной приличной суммы, да, то есть это рост примерно на 3% в год. И в общем и целом, конечно, здесь Россия заинтересована, с одной стороны, чтобы эти инвесторы оставались, а с другой стороны, да, здесь можно получить и возможность вот такого торга. Я не могу говорить об этом на 100%, да, но мне кажется, вот такой интерес здесь есть.
1: Алена, посмотрите, вы говорите об инвестициях. Вот какой смысл вкладывать деньги, если компанию у тебя или отбирают, или отдают кому-то другому, или отдают госимуществу? В чем смысл инвестиций?
0: Ну, это был тяжелый выбор, так скажем, компаний, да, то есть какие-то компании приняли для себя решение уйти с российского рынка, какие-то компании еще в начале войны получили вот эти сигналы, да, там эти сигналы были по-разному восприняты, то есть кто-то прекратил абсолютно любой бизнес в России, но те, которые остались, да, значит, они видят в этом определенный экономический интерес. Опять же, если мы посмотрим на конкретные цифры, да, вот в прошлом финансовом году продажи группы Метро именно на российском рынке выросли, даже я, кстати, ошиблась в первом ответе, до 2,6 миллиардов евро. Ну, значит, очень сложно найти рынок, на котором можно достигать вот таких показателей, да, и вот отсюда мы видим эту сумму огромной инвестиций, она равна 43 миллионов евро. Вот, то есть, несмотря ни на что, да, несмотря на имеющиеся риски для бизнеса, это все-таки довольно привлекательная юрисдикция.
1: А правильно ли считать, что фирмы, подобные ООО «Лев» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, выступают в роли фирмы прокладки?
0: На мой взгляд, точно у такого рода фирм есть признаки номинальной компании, да, то есть как бы не реального владельца, не бенефициарного конечного владельца, а вот именно такой компании, которая выбрана по каким-то причинам, может быть, да, по политическим, может быть, еще по каким-то, там, по признаку лояльности, но вот целый ряд таких характеристик, да, которые мы видим у этой компании Лев Менеджмент, они являются, ну, подтверждением вот такой версии, да, это и минимальный уставной капитал, отсутствие фактически налоговых отчислений, да, то есть отсутствие реальной деятельности по факту, вот этот вот там единственный сотрудник, да, и прочее, прочее. Поэтому в каком-то смысле да. Но можно еще посмотреть на недавнюю публикацию агентства, которые говорят о связи вот, собственно, этого бенефициара Лев Менеджмент с так называемыми королями российского рынка недвижимости, да, и тут уже строить какие-то предположения, но пока это только предположения. Вот. Но в целом, да, такие признаки есть.
1: Скажите, какие роли играют Генпрокуратура России и ФСБ в деле передела или отъема собственности у крупного бизнеса?
0: Ну, действительно, этим структурам принадлежит очень серьезная роль, да, и, конечно, тут в каком-то смысле, ну, например, именно по искам Генеральной прокуратуры дальше вот эти изъятые активы могут передаваться в управление Росимущества, да, и дальше определяется, кто в чью собственность они перейдут. Некоторые эксперты, в частности, в одном из интервью BBC указывали, что такое решение, например, о крупных активах принимает лично Путин. Путин, да, я этого не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что какие-то там чрезвычайно важные активы, они действительно таким образом могут и изыматься, да. Но тут, опять же, если дается как бы указание вот у этой конкретной компании изъять актив, то, на мой взгляд, опять же, вот с учетом вот этих вот очень широких формулировок законов, да, очень большой доли усмотрения, опять же, широких возможностей у силовых структур с точки зрения проведения там оперативно-розыскных действий и прочее, прочее, они могут найти подходящее основание. Да? Таких оснований довольно много. В частности, это нарушение в ходе приватизации, что было уже больше 30 лет назад. Фактически в любом процессе приватизации можно найти какие-то дыры, да, можно найти такие полулегальные договоренности, да, которые становятся в дальнейшем подтверждением, что вот это действительно были нарушения в ходе приватизации. Точно так же, да, можно искать какие-то темные пятна в биографии с точки зрения коррупционных нарушений. Это тоже один из частых способов, да, частых оснований, которые используются по таким делам.
1: Отобранный бизнес раз за разом достается людям, у которых нет совершенно опыта управления такими компаниями. Денон возглавляет министр сельского хозяйства Чечни, его бывший помощник стал владельцем. Рольф купил президент Международной ассоциации бокса, а Ашан и Лемана Про отдали в управление компанией, во главе которой бывший генерал МВД. Почему государство, раз уж оно забирает бизнес, не передает его профессиональным управленцам, чтобы он и дальше приносил доход? Вот какая логика выбора именно этих людей?
0: В данном случае речь, конечно, идет главным образом о таких людях, которые будут лояльны Кремлю. Да, то есть мы здесь говорим, что выбор осуществляется вовсе не основания и там, без учета опыта и навыков с точки зрения управления большими организациями, а на основании совершенно других критериев. Да. То есть здесь, опять же, удобный человек в системе всегда будет более выгоден Кремлю, чем человек эффективный.
1: Алена, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была директор Transparency International Россия Алена Вандышева.
2: Не хотите чашечку американо?
3: Нет, спасибо, я больше русьяна люблю.
2: Молодец. Кому принадлежит цитата «но тупые»?
3: Задорнов.
2: Да. Согласны с цитатой?
3: Да, конечно.
2: Молодец. Назовите 5 лучших иноагентов России.
3: В сортах говна не разбираюсь.
2: А вы молодец. И последнее. Посоветуйте какой-нибудь VPN.
3: Не знал, не знаю и знать не собираюсь.
2: Добро пожаловать в Россию.
3: Спасибо.
1: Ну вот, экзамен сдан, лояльность подтверждена. Подозрительных знаний не обнаружено. VPN гражданин не знает даже в теории. Можно въезжать на родину. Правда, это шутка. В реальности пограничник спросит посерьезнее. Почему так долго не возвращались, где жили, с кем общались, чем занимались за границей? И что у вас в телефоне? Особенно если вы уехали после начала войны, участвовали в антивоенных акциях, жертвовали деньги или критиковали власти. Но человек просто едет домой, к родителям, друзьям, в родной город. Молодая женщина летела из Парижа через Ереван в Москву. Приехала с дочерью на каникулы всего на месяц. В аэропорту Домодедово пограничница забрала паспорт и сообщила о дополнительной проверке.
4: Спустя 2 с чем-то часа до меня дошла очередь. Меня вызывает сотрудник и начинает допрос. Откуда я еду? Почему долго не была в РФ? Почему мы в Париже? Кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы? Когда мы уедем назад? И самый главный вопрос, который его никак не мог оставить в покое, есть ли у меня второе гражданство? Я на все вопросы отвечала правду, правду и только правду. И потом я эту же самую историю повторила 3 раза. 3 разным людям. После этого, видимо, они поняли, что ничего интересного в моей жизни не происходит. И с недовольными лицами вернули мне паспорт и отпустили меня восвоясь. Вроде как бы ничего ужасного и не случилось, и не произошло. У меня даже не смотрели телефон. Но осадочек, конечно же, остался.
1: Пограничный контроль – это еще не приговор. Но для некоторых возвращение становится началом долгого уголовного процесса. В сентябре 26 года Мемориал опубликовал 2-й обзор «Уехать нельзя, вернуться. 24 истории россиян, которые вернулись на родину и столкнулись с уголовным преследованием». На момент публикации 11 человек уже были осуждены. Столько же задержали прямо на границе. Из 22 обвиненных 16 преследовали по статье о госизмене. Это не статистика всех вернувшихся россиян, а 24 задокументированные случаи. Но статья о госизмене грозит сроком от 10 до 20 лет, а в предусмотренных законом случаях – пожизненным заключением. Может ли поступок, совершенный за границей несколько лет назад, обернуться уголовным делом после возвращения в Россию? Правозащитница Карина Москаленко предупреждает, риск вполне реален.
5: И есть факты, когда эти опасения, к сожалению, становились реальностью, они сбывались, эти опасения. И люди сильно потом пожалели о том, что они вернулись. При том, что я знаю, что возвращаются в Россию не только из-за того, что там паспорт истек, просто из любви к своей стране, к своему дому, к своему, своим друзьям. Стимулирует людей попробовать вернуться. Но в конце концов, я же не преступник. Ну, в конце концов, я же не могу быть насильно мобилизован. Ну, в конце концов, ну, ничего плохого не случится, надеются люди. И надеются... не всегда обоснованно, потому что практика обращений ко мне по этим вопросам показывает, что такие случаи, как вы, собственно, упомянули, что они потом подлежат мобилизации, это, к сожалению, реальность, и я очень переживаю за таких людей, помочь им бывает уже невозможно, потому что даже серьезные доказательства того, что то или иное лицо не могло быть мобилизовано, они, эти доказательства, приходят потом, а в это время человека уже отправляют на поля сражений и, собственно говоря, бывает поздно что-нибудь предпринять.
1: Граница уже не просто линия на карте. Иногда за ней начинается совсем другая жизнь. Кого проверяют, что ищут в телефонах и можно ли подготовиться к возвращению? У меня в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Наблюдаете ли вы ужесточение проверок на границе в последние месяцы?
6: Ужесточение проверок на границах началось уже достаточно давно. Это произошло не вчера и не в последние месяцы. Примерно с 23-го года мы систематически наблюдаем картину, при которой, по сути, происходит фильтрация.
1: Скажите, а кому следует готовиться к поездке в Россию особенно тщательно?
6: Особенно тщательно к поездке в Россию нужно готовиться иностранцам. Это самая уязвимая категория. Люди, которые давно живут за границей, у которых уже есть иностранное гражданство, которые привыкли к западной жизни и которые навещают родственников. Вот такие люди часто попадают в истории, и они более, так скажем, беспечны, если граждане России в целом уже более-менее привыкли жить в тех условиях, в которых они живут и понимают, что происходит, то вот люди, которые давно живут за границей, они не привыкли, и они достаточно часто попадают в такие истории.
1: Люди, которые с двойным гражданством или иностранцы, которых вы упомянули, можно ли их рассматривать как обменный фонд на перспективу?
6: Ну, российская власть, безусловно, рассматривает таких людей как заложников. Потому что если какой-нибудь путинский киллер кого-нибудь убьет в Европе, совершит какой-нибудь теракт или какую-нибудь диверсию, то, разумеется, западные правительства в первую очередь будут заинтересованы в обмене этих самых киллеров и диверсантов на своих граждан. Соответственно, если попадает в такую историю немец, швед или американец, то, конечно же, это доставляет большую радость путинскому режиму и силовикам, потому что этих людей можно менять на киллеров и диверсантов.
1: Где чаще проверяют? На сухопутной или на авиагранице?
6: Самый жесткий контроль, какой только можно, существует в аэропортах крупных городов. Если вы не уверены, если есть какие-то детали вашей биографии, такие, в общем, интимные, да, говоря теми, которые мы сейчас затрагиваем, старайтесь не летать через Москву, старайтесь не летать через Питер. Потому что там наибольшее сосредоточение, во-первых, этих пограничников, там больше фильтрации, там больше этих программных комплексов, и промерка, в общем, как бы сплошная, она не ограничивается только беседами, поэтому безопаснее, конечно, пересекать в или пешем порядке, или пользоваться какими-то маленькими аэропортами, но лучше все равно проверять свои устройства или использовать все-таки новые устройства, чистые для пересечения границ.
1: Количество приговоров в этом году для приехавших в Россию релокантов увеличилось до 24. Эти дела чем-то похожи друг на друга, и что их объединяет?
6: Сложно сказать, что их объединяет, честно говоря.
1: Скажите, Дмитрий, есть ли какой-то перекос в сторону госизмены?
6: Насколько мне известно, за госизмену так или иначе там арестовывают каждый день примерно двух людей в день.
1: В день двух людей? Вы это точно? Да, то есть да, это в году получается да. 700 человек огромное, и более?
6: Да, огромное количество людей, гигантское. Вот измена какой-то очень странный, немножко такой состав, так скажем, он странный тем, что люди даже, когда им инкриминируют какое-то сотрудничество с Украиной и даже совершение диверсии,

0: в пользу Украины. И вроде как по материалам дела полностью следует, что человек сотрудничал с Украиной, тем не менее ему инкриминируют, например, там какой-нибудь теракт, а госизмену могут не инкриминировать. А есть обратная ситуация, когда людей там за какой-нибудь донат в какой-нибудь украинский фонд, например, возбуждают дело по госизмене. Вот, например, ваш покорный слуга, несмотря на то, что в его действиях был состав преступления по госизмене, мне госизмену не инкриминировали, а инкриминировали лишь финансирование терроризма. То есть там какая-то очень странная внутренняя административная логика, и как будто бы эти дела, ну, в общем, согласовывают на каком-то более высоком уровне. И, в общем, сложно достаточно вот эту вот административную логику понять, вычленить, как это все работает. Но говоря о релокантах, что вот как-то там вот в отношении к релокантам больше возбуждают дело по госизмене, такого я не могу сказать.
1: Но вы сказали, что два уголовных дела в неделю, в год, это получается огромная цифра. Можно ли говорить, что если госизмену ставят на конвейер, да, то что именно нужно сделать сегодня, чтобы попасть под эту расплывчатую формулировку? Чтобы не попасть под эту расплывчатую формулировку?
0: Нужно прекратить заниматься политикой, прекратить думать об Украине, уйти в свою внутреннюю миграцию, заниматься только своими делами, растить детей, в общем, и вот не думать ни о чем. Примерно так. Как только вы начинаете заниматься общественной деятельностью и начинаете общаться в рамках этой общественной деятельности с различными там международными организациями и так далее, делать какие-то взносы, то вы, конечно, в группе риска, безусловно, находитесь.
1: Как защитить себя, если какому-то уклонисту 22-го года хочется съездить домой?
0: Ну, первое, наверное, стоит воздержаться. Наверное, все вопросы эти можно попробовать решить удаленно, те, которые вы хотите решить. Потому что если говорить именно об уклонистах, то ну, проблема самая главная состоит в том, что попасть-то в Россию вы попадете, а вот выехать ли вы обратно сможете или нет, это вопрос. Поэтому лучше воздержаться. Ну, а в остальном, собственно говоря, смотрите внимательно, изучайте свое устройство, лучше возьмите другое устройство, с которым будете пересекать границу и не задерживайтесь долго.
1: Вы как адвокат даете советы тем, кто попал в беду, как себя вести при допросах?
0: Самый главный совет, если вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Большое количество людей теряется и начинает говорить больше, чем следовало бы сказать. Очень часто из-за этого попадают в дополнительные неприятности. Поэтому вы можете честно признаться, как есть, что вот я сталкиваюсь впервые в жизни в такой ситуации с, да, этим сотрудником. И поэтому я не знаю, что вам сказать. Вот я сначала, пожалуй, что найду адвоката по соглашению, и после этого я уже буду давать какие-то объяснения, показания и так далее. Поэтому вы можете либо ссылаться на статью 51 Конституции, либо честно сказать о том, что вы просто не можете ничего сказать, объяснить, и будете только в присутствии адвоката какие бы то ни было объяснения давать, если вы понимаете, что ситуация серьезная.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. У меня в гостях был адвокат Дмитрий Захватов. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим события недели с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
2: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на Рераша за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Если говорить о политической подоплеке этого дела,

0: то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не политическое дело в том смысле, как это было раньше. Ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну. Выступал Саша, был очень в этом отношении осторожен последние годы. То есть он как бы он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: Мой коллега Дмитрий Новиков о судьбе политолога, который, несмотря на риски и репрессии по отношению к тем, кто критикует власть, оставаясь в России, продолжал свою работу.
2: Люди, которые вышли из спецслужб, они по жизни профессиональные параноики, это очень сильно сказывается, конечно, на том, что они делают. Я думаю, что в России люди, наверное, будут бояться власти еще очень-очень долго. Но при нашей жизни, наверное, точно.
3: Один из самых известных экспертов по российским выборам Александр Кынев, кандидат политических наук, выпускник отделения политологии МГУ, был арестован 25 сентября. Сейчас он находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». Минувшие выборы в Госдуму Кынев называл самой несправедливой думской кампанией, заявляя о масштабных фальсификациях. Его арестовали и избили в день утверждения Центр избиркомом итогов голосования.
4: Кому-то в конце кампании захотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Знаете свое место, сволочи».
3: С середины 90-х Кынев занимался региональными отделениями «Яблоко» и избирательными кампаниями. Затем преподавал в Высшей школе экономики, вел мониторинг в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина и сотрудничал с Московским центром Карнеги. Тема его исследований – как устроена власть в регионах России и какие методы Кремль использует в фальсификации итогов голосований. Незадолго до ареста, анализируя прошедшие в Госдуму выборы, Кынев соглашался с мнением других независимых экспертов, что без агрессивной рисовки явка была бы не 59%, как рапортовал Центр избирком, а около 40%. А партия «Единая Россия», вопреки утверждениям властей, на самом деле набрала в два раза меньше голосов избирателей.
4: То есть мы имеем реальность фактически сегодня формальных результатов и фактических. Все понимают, что они не совпадают.
5: Не совпадают.
4: Это понимает,
5: это ощущение останется у людей.
4: Это понимает абсолютно все. Это чудовищный подрыв под политическую ситуацию.
3: И вот в день, когда Центр избирком утверждал итоги выборов в Госдуму, Перовский суд Москвы отправил политолога под арест. Кынева вменяет покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При такой квалификации ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину политолог не признает. Сообщалось, что после задержания его поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» в состоянии средней тяжести. Диагноз – 2 перелома берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний назвал переломы результатом пыток. Источник медиазоны госпитализацию подтвердил.
6: Совершенно не удивлюсь, если, например, они шли получить признание в государственные изменения, например, очень модные сейчас статьи, а потом, когда он не захотел признаваться и что-то пошло не так, в частности, они ему ногу переломали, возникла запасная версия вот с этими наркотиками.
3: О том, что при задержании Александра Кынева пытали, в том числе электричеством, требуя признания в госизмене, заявила политолог Екатерина Шульман.
5: Действительно, в процессе задержания ему сломали ногу в двух местах. Это тоже правда. Значит, правда также состоит и в том, что этими, а также иными электрическими средствами пытались убедить его признаться в измене родине. Чего он не сделал. А также в этом сбытии тоже не признался.
3: По данным издания «Верстка», задержание политолога стало неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Издание ссылается на 4 близких к администрации российского президента собеседников. Один допускает, что это сигнал партии «Новые люди», с которой сотрудничал Кынев. Но ни эта версия, ни отсутствие согласования с Кремлем независимо не подтверждены.
2: И я абсолютно убежден, что, скажем, когда власть по какой-то причине изменится, скорее всего, внутренний, будет общественный подъем. Потому что люди будут очень рады, что что-то начало меняться, будут какие-то горизонты, ожидания там, и так далее. Но это вовсе не означает, что эти люди являются материалом как бы, к тому, чтобы эти перемены произошли. Идти вперед на амбразуру и пользоваться результатами – это две большие разницы. Поэтому мне кажется, что на амбразуру никто не будет идти, потому что люди прагматики. У людей своя единственная жизнь. Они не хотят ее ломать, они думают о себе, о детях каком-то еще. Когда мне спрашивают, что люди делают людям в России, в этой ситуации, особенно с теми, кто не согласен с тем, что происходит. Мне кажется, что самое главное – сохранять себя. Вот если человек может сделать что-то полезное сейчас, это сохранить себя.
7: На сколько лет?
2: Не знаю, на сколько лет. Но не участвовать в гадости, просто, может быть, уходить на дно, это тоже не самый плохой вариант. Потому что нужно дожить.
3: Кынев не только критиковал выборы, но и спорил с эмигрантской оппозицией. Говорил, что массовый отъезд политических активистов ослабляет муниципальные кампании. Одну из немногих, по его мнению, оставшихся форм самоорганизации россиян в стране. В феврале 2026-го Минюст внес политолога в реестр иноагентов. Понимая, что находиться в России ему небезопасно, Кынев из страны все же не уехал. Не сразу после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022-м, ни после получения ярлыка иноагента, объясняя свое нежелание уезжать из России тем, что, находясь в эмиграции, он не сможет достоверно и профессионально разбираться в политических процессах, происходящих на родине. Дмитрий Новиков. В настоящее время «Радио Свобода».
1: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
0: Это давняя история, да, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления. Как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам. И, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ есть служба, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики, и на его место, видимо, назначат кого-то другого.
0: Ну, я не знаю. Да, это мы наблюдаем борьбу, и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима.
1: Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
0: В определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам, они все больше принимают решения.

0: Решения они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по, там, по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». Действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления. То есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию.
1: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Как бы у коррупционных кампаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие кампании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки, и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8%

0: от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: На первом этапе войны были почти практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий ниже существенно, чем в 21-м году. И это как бы не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент как бы в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь как бы в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, как называемой, частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно.
1: Кирилл, спасибо вам за интереснейшую беседу. Моим гостем был директор аналитического проекта «Ре Раша» Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yeah, yeah,

Yes, да. Группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote your letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучно за свакого». «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца – Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется это альбом «Chaos and a Dancing Star» – «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the stars are gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс of Cell. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что Manouche — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти Manouche из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. Manouche Music Tom 1 — это такой сборный альбом вот этих Manouche, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Dilruba Trio. Dilruba Trio — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

Эсид Араб и Фела Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy». Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторые правила, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдад, «Тысяча птиц, спою твою песню», альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее, поэтому люди оттуда бегут, и вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолк-троника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Alexis Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Ladytron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 76-м году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересные и качественные. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают.

0: Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
1: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
1: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
2: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
3: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
4: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
4: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России. И персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же

вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем зашло-не зашло. И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом.

0: Шо сравнил регистрацию Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
1: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
2: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22 года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношение мое спортивно-потребительское. Привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
1: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
3: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
1: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
1: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
5: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современникам. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
1: Политолог Федор Крашенинников выдержал только 2 главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
2: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав 2 главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю 5-й год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
1: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
3: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже 2-ю неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной

0: и жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность.
1: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым, и сравнение получается не в пользу Глуховского.
2: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, ну, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано «трусость», «жадность», «подлость», «агрессия», «лицемерие», «злость». Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
1: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
3: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, я соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие «яйки» и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
1: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
4: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которая слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
1: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
3: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
1: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
2: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
1: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
4: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю

0: вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
3: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
0: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
4: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
0: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
5: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
0: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
5: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную

0: статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
1: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
2: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны. Не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
1: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
3: Александр Кынев, бесспорно, лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность. Запугивание, стигматизация через статус и лишение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
1: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
1: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
0: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили – уезжай, он сознательно остался. Ну и вот.
1: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
2: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
1: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
3: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
1: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
3: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
1: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах.

0: приемах Кынева после задержания.
1: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам Слова защиты, что Александр Кынев избит во время задержания. У него 2 перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев – ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный. Недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
0: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
2: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
0: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
3: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение».
0: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
1: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
0: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
3: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
0: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
4: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правду, слышать больнее.
0: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
1: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
0: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева.

0: его признаком еще одной ступени российских репрессий.
1: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Месяц остался до выборов в Конгресс. Обсудим прогнозы. Самая драма – это Сенат. С этого и начнем. Из 100 мест в Сенате у каждой из партий можно считать более-менее надежно по 45. И есть десяток конкурентных гонок. Real Clear Politics – влиятельный консервативный агрегатор, который просто подсчитывает среднее арифметическое недавних опросов. В ключевых сенатских гонках на сегодня показывает потенциально у демократов в Сенате 53 места против 47 у республиканцев. И это сдвиг аж на 6 мест по сравнению с нынешним Сенатом. А о таком ведь еще полгода назад никто и помыслить не мог.
1: Вообще, в принципе, всегда ожидается, что во время промежуточных выборов, то есть в тот год, когда есть выборы в Палату представителей, но нет президентских выборов, всегда с каким-то перевесом побеждает та партия, которая оппозиционна, то есть та партия, у которой нет президента в Белом доме. В этом году начала формироваться то, что называется «голубая волна», когда большое преимущество у оппозиционной партии, у демократов. Но вот сейчас, в последний месяц, она стала выглядеть просто не рекордно большой, но очень большой, уже близко к историческим рекордам. В основном благодаря тому, что очень сильно упала популярность президента Трампа среди независимых избирателей, которые обвиняют его, и совершенно справедливо, в том, что он начал войну в Иране. Из-за этого каждый американец, когда едет заправлять свою машину, видит, как высоки цены на бензин. В фермерских штатах особенно видно, как подорожали цены на дизель по той же самой причине. Вот это делает президента Трампа более непопулярным, чем даже ожидалось. Вот поэтому ожидается такая большая волна, которая, возможно, смоет тех сенаторов, которые на нормальных промежуточных выборах в своих штатах довольно спокойно бы выиграли.
0: Есть даже термин уже не «синяя волна», а «синее цунами».
1: Нынешние показатели, они находятся примерно в размере одной статистической ошибки от полного цунами, вот этого 57-43 в пользу демократов, до ситуации, когда примерно мало чего меняется, как бы в другую.

0: сторону. Если они ошибаются на 4% в другую сторону, то тогда республиканцы сохраняют большинство в Сенате, и это просто обычные такие промежуточные выборы. Даже нельзя будет говорить про какую-то особенную волну.
1: Чтобы ясно представлять себе, это сильный сдвиг в электорате, когда вот это не отдельные гонки, но все вместе существенно смещается в ту или иную сторону, и тогда это синяя волна или красная волна.
0: Можно сказать очень просто. В 2024 году президент Трамп победил и убедительно победил демократическую кандидатку Камалу Харрис за счет того, что некоторые группы избирателей, которые традиционно голосовали за демократов, и молодые афроамериканцы, и американцы латиноамериканского происхождения, и американцы азиатского происхождения, они проголосовали за Трампа. Вот сейчас данные опросов показывают, что все это возвращается обратно, что это был какой-то специальный эффект 2024 года, может быть, это был специальный эффект Харрис, может, это был специальный эффект Харрис против Трампа, но вроде бы все они возвращаются, планируют голосовать за демократов. Кроме того, большое количество людей, это наблюдалось во всех выборах, когда президент Трамп был в избирательном бюллетене, большое количество людей, которые в последний момент решало, за кого они проголосуют, вот, то есть в опросах в сентябре-октябре они еще отвечали, что они определились, а потом определялись в последний момент. Эти люди непропорционально голосовали за президента Трампа. А когда Трампа нет, как было в 2018 году, в избирательном бюллетене, в 2022, такого эффекта не наблюдается. То есть сейчас так выглядит, что непопулярность Трампа, она снижает шансы республиканцев. А вот тех избирателей, которые до последнего не решают, за кого голосовать, и в последний момент голосуют за Дональда Трампа, вот их сейчас не ожидается, что они там будут.
1: Когда мы говорим в таких терминах, выглядит так, что это немного апокалиптический сценарий для республиканцев, но нужно помнить, что на самом деле в условиях поляризации, даже в условиях цунами, то есть значительных сдвигов в настрое избирателей, в результате, если говорить именно о местах в Сенате или в Палате представителей, речь идет об относительно небольших количествах. То есть вот мы говорим из сотни мест в Сенате, речь идет о единицах, переходят в ту или в другую сторону. А в Палате представителей там 435 мест, мы говорим о паре десятков. То есть на самом деле в остальном картина удивительно стабильная.
0: Я бы сказал, что вообще любому человеку, который интересуется сегодняшним днем американских выборов или историей американских выборов, надо понимать, в каких апокалиптических терминах это всегда обсуждается. Да, действительно, вот если будет самое максимальное цунами, которое сейчас ожидается, то у демократов будет перевес в 40 голосов в Палате представителей, в которой 438 человек. То есть это не так уж...
1: 435, простите, 38 это в...
0: Это в электоральном колледже.
1: Для президента, да.
0: Да, но потому что есть люди, которые не голосуют в Конгрессе, да. Хотя в Палате представителей, хотя в ней сидят. Да, 435. Тем не менее, 40 от 435 – это 10%, и это максимум того, что поменяется. Вот если вспомнить самое большое цунами, которое было в последние десятилетия, это 1994 год, 60 голосов был перевес, и это было абсолютно историческое событие. Но опять-таки, это 60 среди 435 – это не такой уж большой процент. То есть вообще надо понимать, что это просто стандартная вещь для американской политической жизни, что все, что в ней происходит, оно обсуждается всегда в апокалиптических терминах и с использованием слов «катастрофа», вот «цунами», «полное уничтожение». Но это не такие уж большие, не такие уж фундаментальные изменения в политической системе.
1: Есть стандартные опросы, за представителя какой партии вы бы проголосовали, и они, согласно RCP, Real Clear Politics, дают преимущество демократам 8,3%. У Нейта Силвера на агрегаторе его модель дает 9,6%. И вот этого считается достаточно, чтобы взять под контроль палату.
0: Если это будет, как вот сейчас предсказывает Силвер и Real Clear Politics, их данные и

0: их показатели, вот эти агрегации, они не так уж сильно отличаются. У них разные методологии, но они, грубо говоря, указывают на одно и то же преимущество демократов. Вот если будет продолжаться как сейчас, то это вот сценарий, близкий к тому, что у демократов будет где-то за 230 представителей в Палате представителей. А, соответственно, у республиканцев будет 200 или меньше, 190, что-то такое. А если этот показатель примерно будет 4%, вот этот вот перевес демократов в этом воображаемом национальном рейтинге, то это будет близко, видимо, близко к ничьей из-за поляризации, из-за того, что у республиканцев, возможно, есть некоторые преимущества в том, как распределены голоса по округам.
1: Да, и благодаря джерримандерингу они несколько мест добавили.
0: Ну вот это посмотрим, потому что если вот это действительно перевес 8, 9, 10%, как сейчас показывают опросы и средние по опросам, то тогда им за этот джерримандеринг придется расплатиться, потому что тогда, например, во Флориде и, возможно, несколько мест в Техасе они пролетят. Ну, потому что при джерримандеринге ты нарезаешь округа так, чтобы твой кандидат побеждал с небольшим перевесом. Как бы надежно, но с небольшим перевесом. Чтобы твои голоса были можно использовать в других округах. Ну и вот, если будет действительно такая волна, то окажется, что эти округа нарезаны слишком тонко, и это было, наоборот, в пользу демократов.
1: Есть группа Split Ticket. Она считает, что ее модель говорит, что наиболее вероятным исход для Палаты представителей, что у демократов 229-240 мест. Ну, это то, о чем вы фактически говорили.
0: Ну да,
1: говорили.
0: То есть это типа цунами.
1: И на самом деле у RCP 227 мест – это только те, которые наверняка у демократов или тяготеют к ним. Еще две дюжины просто чисто спорных. То есть это тоже как бы вот эта зона, где 230-240 мест. Вот эти все модели и все вот эти агрегаторы, они базируются сейчас на опросах в значительной степени.
0: В Real Clear Politics, да, у Нейта Сильвера, у него есть также модели, которые включают регрессионный анализ вообще всех просто мыслимых показателей. Он, в сущности, экспериментирует с использованием всех мыслимых статистических данных, экономических, демографических, прошлых выборов, плюс опросов, и потом калибрует это так, чтобы делать предсказания.
1: Можем что-то сказать, чего мы ожидаем от качества опросов? Или вот это вот совсем неизвестно? Будет ошибка? Будет ли системная ошибка?
0: Про системную ошибку трудно что-то сказать. Как бы, если бы мы знали про системную ошибку, мы бы могли бы ее учесть и скорректировать на нее. Да, то есть исторически опросы ошибались в обе стороны, в среднем на 2-3-4%. Вот тот показатель, про который мы говорили. Опросы трижды ошиблись, переоценивая популярность соперников президента Трампа в 2016, 2020 и в 2024 году. Вот это вот такие три больших ошибки, причем особенно обидно в 2024, когда, казалось бы, уже все должно было быть учтено. В 2016 году опросы показывали, что Хиллари Клинтон выигрывает, но преимущество у нее никогда не было большим. И вот тогда Нейт Сильвер, он там лоб разбил, объясняя в том еще перед выборами, что на самом деле, хотя у Хиллари больше шансы, чем у Дональда Трампа, но на самом деле разница не такая уж большая, и что 30% шанс, что Трамп выиграет, как и получилось. Ошибка опросов в итоге в 2016 году была небольшой, всего 2,5%. В 2020 году ошибка в пользу Байдена была больше, чем ошибка в сторону Клинтон в 2016 году. Но преимущество, вот то, что предсказывали опросы Байдену, оно было таким большим, там 7-8%, что даже когда это оказалось на 4% меньше, как ошиблись опросы, то все равно он уверенно победил. Значит, вот еще один бит информации – это то, что в 2018 году и в 2022 году, то есть в ситуациях, когда был мидтерм, это было в эпоху Трампа, промежуточные выборы, но сам Трамп не был в избирательном бюллетене, то вот на этих выборах были опросы

0: очень точными. Они, ошибка была меньше 2%, они почти все правильно предсказали, агрегированная ошибка была еще меньше. То есть, вот если думать, что эти выборы про Трампа, то, может быть, в четвертый раз окажется недооценка республиканцев. Если это выборы, очередные промежуточные выборы, даже в эпоху Трампа, то скорее нужно опираться на то, что прогнозы правильно предсказывают перевес демократов.
1: С одной стороны, вы говорите, Трамп не популярен. А с другой стороны, сам Трамп призывает избирателей относиться к этим выборам, как будто это он в бюллетене. Хотя, может быть, республиканцы им невыгодно с точки зрения электоральной, чтобы избиратели думали, вот мы сейчас выбираем за Трампа или против Трампа.
0: Каждому республиканскому кандидату, который находится не в там, безопасном округе, в котором у него преимущество в 40%, а у каждого республиканского кандидата, который сейчас действительно борется за выживание, у него есть такие Сцилла и Харибда. Сцилла, ему нужно, чтобы вот все трамписты, чтобы вот все люди мага, у которых Трамп по-прежнему мега популярен, у которых очень сильная поддержка, ему нужно, чтобы все они пришли. И ему нужно, чтобы вот то, что его поддерживают трамписты, не отпугнуло, это Харибда, не отпугнуло независимых избирателей, у которых отношение к Трампу серьезно изменилось. Вот они в 2024 году ему дали шанс, они поверили, что не будет новых войн и снизятся цены. Они чувствуют это по всем опросам, по глубинным исследованиям, по фокус-группам, по любым опросам независимые избиратели, вот те, кто впервые проголосовал за Трампа в 2024 году, они чувствуют обманутыми. Он начал войну, из-за войны высокие цены на топливо, инфляция не снизилась, цены по-прежнему растут, соответственно, популярность Трампа у них очень низка. Вот каждому республиканскому кандидату ему нужны вот эти две вещи. Ему нужно, чтобы мага-люди пришли на выборы, потому что Трамп говорит, что это выборы про него, и ему нужно, чтобы вот это, то, что Трамп говорит, выборы про него, не отпугнуло независимых избирателей. Так вот выглядит, что есть республиканские политики, типа Сьюзан Коллинз, сенаторки от Мэйна, которая уже 5 раз выигрывала выборы в Мэйне, что она вот с этим справляется. А в других штатах не особенно, и даже в тех штатах, в которых республиканцы выигрывали уже много лет, например, в Канзасе, Канзас 100 лет не избирал демократического сенатора, и опросы сейчас показывают буквально, что гонка ноздря в ноздрю, просто даже удивительно. Но вот там сенатор, действующий республиканец, не справляется с этой проблемой, ему не удается и одновременно трампистов привести на выборы и независимых не отпугнуть.
1: Вот давайте поговорим чуть-чуть о сенатской гонке. Как я уже говорил, что примерно 45-45 у двух партий очень надежных и более-менее надежных мест. Есть десятка в середине, и так выглядит, что даже вот эти в середине по большей части склоняются к демократам. Несколько приведу примеров. В Айове демократ Джош Турек, согласно RCP, в среднем опережает Эшли Хинсон на 0,3%. Но это ничто, это, по сути, меньше погрешности. В Мэйне, где вы упоминали Сьюзан Коллинз, RCP дает преимущество Трою Джексону. На Аляске Мэри Пелтелла опережает республиканца Дэна Салливана на 2.3, и настолько же в Техасе Джеймс Таларико опережает Кена Пэкстона. То есть я хочу сказать, даже вот в этих самых-самых близких гонках чуть-чуть это склоняется в сторону демократов.
0: Ну, я бы сказал, что не только чуть-чуть. Например, перед началом этой избирательной гонки считалось, что в Джорджии и в Северной Каролине, это штаты, которые голосовали за президента Трампа в 2024 году, что там будет реальное соревнование между республиканским и демократическим кандидатом. Но вот сейчас уже даже с точки зрения республиканцев фактически Джорджия и Северная Каролина списаны. То есть они, республиканская партия перестала тратить деньги на поддержку кандидатов там. То есть все уверены, что Джон Оссоф в Джорджии, Рой Купер в Северной Каролине, что они выигрывают. У них такое преимущество, что уже республиканцы сами не верят, что можно что-то сделать. В Мичигане и Миннесоте демократы номинировали странных кандидатов. Это штаты, которые

0: от которых можно было бы ожидать победы демократов. Мичиган проголосовал за Трампа в 2024 году, но это штат, в котором популярность Трампа упала очень сильно. Там большое преимущество демократов, но они номинировали кандидата как минимум с большим багажом и сложностями, которому легко, даже не сказать с большим багажом, потому что его основной багаж – это то, что у него арабское имя. Он родился в Мичигане, но у него арабское имя и фамилия. И вот это дает республиканцам шанс. Ну и в Мэне, это демократический штат, Харрис выиграла 7% у Трампа в 2024 году. Но, тем не менее, Сьюзан Коллинз – это человек, который выигрывал выборы в Мэне уже почти 30 лет. И даже вот сейчас опросы, собственно, она по опросам обычно проигрывала и потом выигрывала, а тут она и по опросам, собственно, практически не отстает, поэтому все думают, что повторяется обычный кошмар демократов, когда кажется, что победа близка, что штат демократический, но Сьюзан Коллинз опять побеждает.
1: Полимаркет и Калши, рынки предсказаний, оценивает вероятность победы демократов в Сенате 60 к 40. И, кстати, наиболее вероятным сценарием и у них, и у Нейта Силвера считается 52 места демократов в Сенате. Вот это 60 на 40, это не очень много, да, с точки зрения... Да, Трамп выиграл выборы в 2016.
0: В 2016 году большинство предсказателей давало Дональду Трампу примерно 15-20%. И вот Нейт Силвер выделялся тем, что писал, что нет, это скорее 30, чем 15 или 20, или там некоторые писали даже, что меньше. Я помню, я тогда написал в колонке в «Ведомостях», что примерно 15% шансы у Дональда Трампа, но там большая часть колонки была как раз про то, что 15% – это не так уж мало. Уж не помню, была, по-моему, я там пытался объяснить это с помощью вероятности победы Ростова в Петербурге над «Зенитом», что, в общем-то, время от времени такие результаты происходят. Но 60 на 40 – это большой перевес по меркам американской политики. Это вот то, что называют будущее цунами, катастрофа, полная терминация республиканской партии. Это вот то, что так называется на страницах газет. Но, конечно, 60 на 40 – это 40%, что этого не случится. Это большой процент.
1: Вернемся к Трампу и снова поговорим о том, что движет всем этим. В последнем гарвардском опросе был вопрос, при ком экономика была лучше, и 53% сказали, что при Байдене, при Трампе только 47%. И в целом кажется, что теперь, судя по опросам, демократы все чаще пользуются доверием избирателей даже в тех вопросах, которые принесли республиканцам победу 2 года назад. Экономика, инфляция, даже, судя по всему, во внешней политике и по вопросам иммиграции.
0: Я бы сказал, что прослеживается довольно четкая тенденция и уже много лет. А именно, что американским гражданам не нравится, как ими управляют, и, соответственно, они на каждых выборах пытаются поменять то, что там происходит. Последний раз выборы, на которых оставили президента, были в 2012 году. В 2016 году, в 2020 году, в 2024 году американский избиратель менял президента, который находился у власти. Несколько раз за это время менялось большинство в Сенате и Палате представителей. Вот это вот, собственно, то, что сейчас, возможно, является одним из основных факторов, работающих против республиканцев и против Трампа. Что американскому избирателю, ему не свойственно глубоко вникать, почему какой-то президент провалил, какая-то партия провалила то, что она делает. Они видят, что было обещано, что не будет новых войн, есть новая война, было обещано, что цены снизятся, они не снижаются, значит, они недовольны, значит, нужно менять. В 2024 году вот такая логика, что Байден говорил про то, что инфляция сейчас снизится, а цены продолжали расти.

0: Значит, Байдена нужно гнать. В 26-м году республиканский лидер говорил о том, что не будет войн и снизятся цены, значит, нужно республиканцев гнать. И вот эта вот логика, она, я бы сказал, доминирует над логикой, там, какая партия лучше. Вот какая отвечает за то, что сейчас происходит, та и хуже.
1: То есть это не ценностное, не идеологическое, не то, что они вчитываются в программы и думают там вот в сторону социализма, в сторону капитализма. Сейчас мы видим, дискуссия это отчасти идет.
0: Ценности, конечно, играют роль. Но вот эти вот ценности, вот эти дискуссии, они ведутся, я бы сказал, вот не среди тех избирателей, голоса которых оказываются решающими. Да, потому что все-таки подавляющее большинство избирателей, оно продолжает голосовать за ту партию, которую они поддерживают по идеологическим причинам, потому что они считают этих кандидатов более компетентными, по разным причинам. Они много лет голосуют за одну партию. И есть какой-то процент, там 20-30% независимых, а реально меняющих мнение, еще меньше, которые вот в эти идеологические разборки не сильно вникают. Они вот больше вникают, происходит что-то хорошее, нет, значит, надо менять. И вот их голоса как раз решают судьбу выборов.
1: Дизель. Главный вопрос эпохи. Цены выросли до 6,5 долларов за галлон, потом несколько снизились, но все равно гораздо выше, чем были в начале года. Меньше тогда было 4 долларов за галлон. Почему, во-первых, дизель так важен?
0: Дизель в Америке важен, потому что Америка больше других стран опирается на автомобильные перевозки, в том числе и грузовые автомобильные перевозки. Вся грузовая техника, вся техника, связанная с сельским хозяйством, она использует дизель. Соответственно, это важнейшее топливо для огромного количества бизнесов. И там, где это связано с транспортом, там, где это связано с сельским хозяйством, соответственно, в тех штатах, вот как Айова, который является сельскохозяйственным штатом, плюс через него проходят дороги, для них вот эти вот цены на дизель, это может быть вообще самый главный фактор. Они выросли, потому что была начата война с Ираном, соответственно, это убивает республиканских кандидатов и популярность Трампа в Айове и в других таких штатах.
1: Среди республиканцев раздаются призывы запретить экспорт дизеля из страны. Надо сказать, что Америка производит много дизеля, больше, чем потребляет, и экспортирует, является большим экспортером.
0: Да, Америка крупнейший в мире экспортер дизельного топлива. Америка вообще крупный экспортер энергии, но и в частности крупный экспортер дизеля.
1: Президент Трамп заявил, что не против этой идеи запретить экспорт дизеля, по крайней мере, в какой-то форме. Это может помочь, по крайней мере, в короткой перспективе снизить цены и помочь республиканцам таким образом?
0: Конечно, если запретить экспорт, то первый эффект будет это то, что это снизит цены на дизель внутри Америки, цены эти на рекордно высоком уровне. Соответственно, это, возможно, может как-то теоретически помочь каким-то кандидатам. Вот в той же Айове не случайно кандидатка в Сенат от Айовы, она требует, чтобы ввели эти запреты на экспорт дизеля. Но надо сказать, что возможно, что уже это поздно, потому что избиратели, они не то что там при походе на избирательный участок проверяют, какие цены на бензоколонке, у них есть ощущение, что цены слишком высокие. То есть, возможно, что даже если цены сейчас упадут на 10% или там на 20%, это очень оптимистичная оценка, но даже вот если они упадут на 20% из-за введения запрета на экспорт, вовсе не факт, что у избирателя поменяется ощущение, что цены на дизель высокие. Инерция здесь очень велика, до выборов слишком мало дней. Но, конечно, запрет на экспорт дизеля – это будет сильный удар по той промышленности, которая это производит. Кроме того, совершенно понятно, что дизель – это фактор в производстве огромного количества вещей, это фактор в производстве, это фактор в транспорте, это, как я уже говорил, в сельском хозяйстве то же самое и в других странах. Соответственно, эта инфляция, сниженные здесь цены на нефть поднимут, на дизель поднимут цены на дизель по всему миру, экспортный запрет из Америки поднимет цены на дизель.

0: всему миру, это вернется в Америку повышением цен на самые разные продукты, продукты, которые импортируются. Да? То есть общий, то, что общий экономический эффект скорее будет отрицательным, это типа все понимают. Но я бы сказал, что еще не так уж очевидно, что будет быстрый положительный политический эффект. Возможно, для него уже слишком поздно.
1: На этом давайте закончим сегодняшний наш обзор предвыборной ситуации за месяц до выборов в Конгресс. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Добрый день, говорит радио «Свобода».
22: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
23: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
24: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
23: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
25: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает.

Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной

0: Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Popcorn Books» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Popcorn Books» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже.

0: о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
2: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Телеграма, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией,

0: администрации не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных, на запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета, узнаю.

0: что кто-то кому-то поставил звезды. Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
1: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
0: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
1: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года

0: 2006 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллиона рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности.

0: То есть, наоборот, мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
0: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
0: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в Общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, но тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Всеми способами, значит, медицинские учреждения

0: пытаются государственные этому препятствовать путем добротного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, вы имеете в виду?
0: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно, а сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одну из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
4: Здравствуйте.
1: Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Но, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются.

0: вышестоящими судами, это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
0: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин, вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди

0: люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: меня били, пытали, а у защиты появится возможность при присяжных сказать: вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы, или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя, и не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные, все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить. Если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Так что может быть, тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да, группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в «Yes» — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise», «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter», «Написал тебе письмо».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это ее псевдоним. Живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучно за свакого», «Нет будущего для каждого».

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца – Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло

два альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» — «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jethro Tull. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Dave Ball, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс of Cell. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что Manouche — это как раз вот такие вот бродяги.

Эги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти мануши из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. «Мануш Мьюзик Том 1» — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Дилруба Трио. Дилруба Трио — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием Acid Arab, кислотные арабы. Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле Crammed. И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она стороны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прям скажем, не очень широко известная.

Эседарап и Фела Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy». Taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka takita taka dimi taka takita tom taka dimi taka takita taka dimi taka

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторые правила, в общем-то, до которым даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то исламских догм там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить. А вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

Махса Вагдад, «Тысяча птиц», пою твою песню, альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии, перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолктроника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электрончик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Lady Tron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересное и качественное. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы пахали!

0: Да под Нарвой мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.

0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Ядерное оружие, которое висит на стене и обязательно выстрелит.
4: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
3: Кого назначают управляющими западной собственностью в России?
5: Он уже является надежным, проверенным, у него российское гражданство. Ну, говорят, что раньше там у него было немецкое.
3: Гражданин, пройдемте. Многочасовые допросы на границе для возвращающихся в Россию.
6: А кем работает мой муж? В какой компании он работает? Какая у него должность? Почему сейчас приехали в Россию? Какие у нас планы?
3: Избавится ли ФСБ от Кириенко? И кто сломал ноги политологу Александру Кыневу?
7: Это не то, что они нам подают какой-то сигнал. Это то, что мы должны уже наконец поверить в эту новую реальность.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Фронтальная атака.
1: Ракета догоняет. Расстояние 1 миля.
2: Мне не следует это говорить вам, Мейндрейк, но вы хороший офицер, и у вас есть право знать. Похоже, мы в военном конфликте.
3: Вот черт. С русскими, сэр?
4: Ну, ребята, думаю, что это она. Настоящая ядерная война с русскими.
5: Это сатира Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». 64-й год. Американский генерал, нарушив приказ, отправляет самолеты с атомными бомбами в Советский Союз. Президент США и военные пытаются остановить катастрофу. Они понимают простую вещь – в ядерной войне победителей не будет. Прошло более 60 лет. Советского Союза давно нет, но атомный арсенал никуда не исчез. Более того, в российской политике он снова превратился в универсальный козырь. По сообщению Reuters, Кремль направил НАТО предупреждение о готовности применить тактическое оружие в случае изоляции Калининградской области. Параллельно российское посольство в Ирландии прямо заявило об этом в соцсетях. Реакция Запада последовала незамедлительно. Генсек НАТО Марк Рютте призвал Путина немедленно прекратить ядерный шантаж и воздержаться от опасной риторики. Экс-премьер России Михаил Касьянов убежден, что за этой угрозой стоит лично сам Путин, а не дипломаты.
6: Я немножко удивлен, что это по сообщениям Reuters, то, что это было какое-то письмо, это не просто был какой-то комментарий, это было письмо от МИДа. Это означает, что это письмо Путина. Никакой МИД, никакой бы замминистр не подписал бы такое письмо в секретариат НАТО, не имея полное одобрение на такой шаг. Это означает, это серьезный сигнал о том, что в Кремле на самом деле очень сильно нервничают. Раз даже написали официальное письмо с такими прямыми угрозами. Не просто комментарий какого-то там Медведева или Захарова какой-нибудь, а письмо МИДа. Это уже официальный документ российского государства.
5: И Владимир Путин практически подтвердил слова Михаила Касьянова, выступая на Валдайском форуме.
7: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
5: Что же это за вооружение? Журналисты издания «Досье» исследовали секретный объект внутри Косвинского